Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествия.
1: Слушайте.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Да что?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
6: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
7: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
6: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
14: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

позаботиться о вашем музыкальном рационе? Конечно, цифровая платформа «Радио Максимум». В мобильном приложении и на сайте, в умной колонке и смарт-часах. Все самое полезное для вашего музыкального здоровья. Способ применения ежедневно, на комфортной громкости, без противопоказаний.

0: Реклама.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на Сбербанк.

0: Sberprime.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: хорошо так.
1: Всем привет, друзья. Здравствуйте.
0: Здорово.
1: Доброе, мать его, утро. Плюс 14 градусов, пасмурно.
0: А знаешь, кто мать утра?
1: Мать утра кто?
0: Солнце.
1: Костя Михайлов. Друзья, но солнце, я надеюсь, сегодня выйдет. И это произойдет где-то примерно часиков в 11. В это время уже утреннее шоу закончится. Мы, знаете, вот так сменяемся, да? Утреннее шоу приходит, оно потом уходит, встает солнце, потом под вечер и так далее. Там, и так каждый день. Также в этом шоу вы можете услышать эксперта в области подсказок водителям, куда надо ехать. Дмитрий Шмац.
0: Я выбрал новую стратегию. Доброе так. утро. Я сижу тихонечко, но сзади просматриваю в щель между сиденьем передним правым и стойкой,
1: как
0: боковой.
1: Как в дзот.
0: Да, я так гляжу, и в нужный момент...
1: Здесь правее.
0: Ага. То есть надо не бесить, надо не орать ни в коем случае. И тогда водитель воспринимает твои слова как слова навигатора. И может даже не замечать. Он даже думает, что это он управляет машиной. А ты тем временем доезжаешь, куда тебе нужно.
1: Ну, ничего себе.
0: Главное выработать нужную интонацию.
1: Это лайфхаки.
0: Да. А Чеки-бой, с чем мы его поздравляем, полгода женатый такой.
1: Да, дорогие друзья, полгода назад женился... Я на женщине прекрасной, Екатерине, ни о чем не жалею. Мне все нравится. Жена красивая, еда вкусная, любовь любовная. Будем жить дальше.
0: Молодчинка. Такое ощущение, что ты говоришь не про жену, а про утреннее шоу, которое ты тоже любишь всем сердцем.
1: Дорогие, ну тут уже не полгода, тут уже годами исчисляется наше совместное времяпрепровождение, в том числе и с вами, дорогие радиослушатели. И каждое утро это как новый день, понимаете?
0: Может быть, уже выйти за рамки утреннего шоу?
1: Нет, к сожалению, мы останемся в рамках для автомобильного номера, который разговариваем в автофакте. Новости расскажем, автовопрос зададим, тему раскатаем. А в гостях у нас сегодня будут ребята из Ремит, которые расскажут нам про колбасные обрезки.
0: Которые делают колбасу.
1: Да.
0: Под музычку все будем это все делать. По крайней мере, первый час такой. Значит, у нас поп-роковый, я бы сказал, да? Но у нас будет и Weezer, Red Hot Chili Peppers, у нас будет Shinedown и The Prodigy, No Doubt. 30 Seconds to Mars, AC/DC, and Erasmus, No Fear.
1: Проще было сказать, что у вас не будет. Круто, мощно, громко, понеслось!

0: Волчак и Шуманский.
1: Дороговат. Группа
2: Сутрица.
1: Сутрица. Группа Висок Электричество, да, и CDC. Друзья, давайте-ка мы чновоснем.
0: Чновость на радио Максимум.
1: Сейчас будет важнейшая чновость, она касается вашей, дорогие россияне, работы. А нет ничего важнее работы, я вам напоминаю.
2: В этом году все, кстати, об этом прекрасно знают, потому что по статистике держатся за рабочие места все.
1: Вот, друзья, как мы будем держаться в этом году за рабочие места? А я вам сейчас расскажу. Сотрудники, которые отправляют больше 5 мемов в день в рабочие чаты, показывают эффективность на 27% ниже, чем их коллеги.
2: Упс.
1: Вот как такие дела.
2: Удаляем быстренько все ранее отправленные.
1: Не, ну провели целое исследование, не знаю, кто этим занимался. Возможно, эти люди тоже на работе отправляют.
2: Мем Scientology.
1: Мем подразделение какое-то.
2: Да.
1: Так вот, да, действительно выяснили, что ученые этим занимались, что мемы, они как бы плохо влияют на работу.
2: Чаще... Ты его найди сначала, понимаешь, оцени.
1: Ну там целая история. Надо открыть, посмотреть, поржать и отправить другому. Это же круговая порука.
2: Совершенно верно.
1: Вот, те люди, которые отправляют мемы в рабочие чаты, они все чаще отстают по задачам, теряют concentration, переключение на этот развлекейшн контеншн. В общем, отвлекаются от сложной работы, за которую они, между прочим, получают деньги.
2: Короче, ну сейчас, конечно, проверять ретроспективно не стоит, кто из ваших больше всего отправлял, да? Просто сейчас все намотают на ус, наверное, эту историю.
1: Не скажешь, есть у вас усы. Ну а так, в общем и целом, всем мем.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка

0: Собчак и Шуманский.
1: Неподражаемый Джаред Лето, или как он некоторые называют, Лето, 30 секунд до Марса.
2: Помню его.
1: В эфире утреннего
2: живого.
1: Шоу. Да ты что, ты общался?
2: Нет, но видел, наблюдал за ним. У тебя была возможность пообщаться?
1: Да, но я как-то пренебрег ее.
2: Может, думал, что это
1: я
2: будет
1: дал
2: всегда.
1: Да, я думал, ну что там Джаред Лето? Каждый год приезжает по несколько
2: как
1: раз.
2: Как думаешь, вот он добренький в общении?
1: Я думаю, что он, да, нормальный.
2: Или
1: свой
2: так,
1: пацан.
2: На публике.
1: Он же был свой? Здесь в студии «Радио Максимум» до нашего с тобой пришествия. Общался тут с ведущими, шутил, даже фотографировался. Поэтому воспоминания о нем, эти стены помнят только хорошие.
2: Стопудово, уверен абсолютно. Ну, недаром он так надолго задержался в плейлисте «Радио Максимум».
1: Именно поэтому.
2: Но с ним может конкурировать еще одна весть.
1: Какая?
2: Это рамочка для автомобильного номера.
1: А, ну если бы она пела, снимала клипы, выступала
2: а
1: в
2: концерте. А ей не нужно доказывать, да, свою крутизну. Конечно, она так давно с нами, что уже, кажется, тоже была до. И могу сказать, она не хуже Джареда.
1: Вокруг
2: она...
1: нее все и построилось.
2: Да, концертов не дает, но она дает ощущение... полноценности.
1: Кое-что другое.
2: Да, крутизны. То есть, когда ты мчишь, у тебя спереди или сзади рамка для автомобильного номера от «Радио Максимум», тебе ничего уже не нужно людям доказывать, не нужно через стекло кривляться, показывать какие-то знаки, сигналы подавать, орать на кого-то.
1: Ну что, дорогие друзья, почувствуйте себя полноценными, сыграйте в игру. Вот это факт, выиграйте рамку для автомобильного номера, и будет вам счастье. Как попасть в эту игру, расскажет специально обученный, максимально полноценный мужчина.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС «Джуниор» ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС «Джуниор». Лучший безопасный детский тариф.
10: Пользователь МТС «Джуниор», МТС «Джуниор плюс», семейная группа с ролью ребенок, сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф, согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
11: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: «Пятерочка» доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеют ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
14: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
15: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: Да что это нормально?
17: Что?
16: А что?
17: Перевозки – это задача со звездочкой.
18: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов – и других перевозчиков.
19: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
18: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
20: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая

0: Основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа, и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
1: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Нет, ну да, красавчики, конечно. Качают по полной программе. Чисто.
1: Я бы сказал, красавица.
0: Красавица. Петь не стесняется.
1: Друзья, это утреннее шоу на радио Максимум. После такой прекрасной композиции хочется чего-то не менее прекрасного. И это, я знаю только одну такую вещь, это вот это факт.
2: Вот это факт. На радио.
0: Ну так, человек из приятного в жизни знает только вот о факт.
1: Ну, я сразу могу сказать, такой вот о факт будет. Минута три длится. С нами сегодня играет Семен. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Ну-ка, сделай-ка Семена погромче. Максимально уже его голос. А, так, Семен, мы с тобой играем в это факт. У нас три факта, два настоящих, один придуманный. Тебе нужно, просто жизненно необходимо догадаться, какой факт мы придумали сегодня.
0: И сегодня мы будем с тобой играть в честь Международного дня актера.
1: О, кто твой любимый актер, Семен?
3: Допустим, Брэд Питт.
1: Ничего себе ты, губа не дура. А из женских?
3: Из женских? Ну, я, если честно, кино не очень сильно люблю, поэтому не все знаю.
0: А чтобы любить актрису, не нужно быть киноманом.
1: Не, ну хоть одну актрису назови любимую.
0: Энн Хэтэуэй.
1: Не. Хелен Миррен.
0: Тильда Свинтон.
3: Допустим, пускай будет она.
1: Тильда Свинтон?
0: Свинтон.
1: Ну, вы будете сказать Свинтон, так Свинтон.
0: Ну, вот...
1: Ну, скажет, как Меган Фокс. Ну, ладно, не суть важно.
0: Эти самые, да, актеры и актрисы, они обладают интересной всякой биографией. У них много всего за плечами.
1: Так.
0: И я сейчас тебе назову три факта о разных актерах международного масштаба, естественно. И твоя задача выявить неправильный факт, окей?
3: Да, погнали.
0: Погнали. Итак, первый факт касается Шона Коннери.
1: Mm-hmm.
0: Во всех фильмах о Джеймсе Бонде он носил парик.
1: Да,
0: факт номер два. Райан Гослинг отказался от участия в Backstreet Boys. И, наконец, так. У Киана Ривса стеклянный глаз. Три таких вот лютых факта.
1: Все это выглядит очень натурально.
0: Шон Коннери в парике во всех Джеймсах Бонда.
1: Даже на парике Шона Коннери.
0: Гослинг. Знаешь, кто такой Гослинг?
3: Ну, из Драйва, по-моему.
1: Ну, так белобрысый что? Такой.
0: Белобрысенький,
1: Кена
0: да.
1: Кена играл в Барби, ну, совсем
3: понял,
1: недавно.
3: Да.
1: И, а знаешь, кто такой Киану Ривз?
3: Естественно.
1: Ну, вот.
0: Так вот,
3: самый прекрасный актер на свете.
1: Его же раньше звали Киану Глаз, потому что у него был стеклянный глаз.
0: Он же Киану Стеклянный просто.
1: Киану Стеклянный Ривз.
3: Все-таки третий факт какой-то прям...
1: Гонева, да, думаешь?
3: Неправдоподобный.
1: Ну, а ты видел фильмы? Видел фильмы?

0: Фильмы с Киану Ривзом, как ему много приходится драться. Возможно, в одной из этих схваток он и потерял глаз. Но чтобы никого не расстраивать, вставил стеклянный.
1: Блин, мне кажется, все.
0: Все, да, хорошо звучит, да, про то, что Киану Ривз лишился глаза и встал стеклянный. А мы даже не знаем. Сейчас такие спецэффекты, сейчас такие...
2: У меня один стеклянный, один оловянный.
0: Киану, в принципе, ничего не видит. Ничего не видит плохого.
2: Ну, в общем, ты довольно-таки убедительно...
0: Это выбрал. Я был довольно убедительным, почти третий. Передумал, понимаешь, я почти вот свел к Шону Коннери с париками. Ладно, принимаем третий вариант ответа про Киану Ривза, давайте узнаем правду.
2: Шон Коннери начал лысеть уже в 21 год.
0: Блин, как круто.
2: Поэтому пришлось носить парики во время съемок, да. Райан Гослинг отказался от участия в группе Backstreet Boys. Будущий актер снимал квартиру вместе с Эй-Джей Маклином. Это один из сооснователей бойс-бэнда. И тот предложил ему петь вместе в новой группе.
0: Everybody,
2: yeah. Надо сказать, что у Гослинга есть группа, кстати,
0: да,
2: музыкальная.
0: Есть голос.
2: Другая совсем по жанру. А у Киана Ривза оба глаза не стеклянные.
0: С чем мы поздравляем и Киану Ривза. Тебя, Семен, поздравляем с тем, что ты стал обладателем... супер-мега-крутейшие рамки для автомобиля в номера. Ура!
2: Ну и финальный вопрос тебе.
0: Давай.
2: Сколько крутых фильмов ты не смотрел из-за своей нелюбви к кинематографу?
1: Максимум!
0: Да!
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. А вот Т-банк.
6: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
5: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Shine Down Young Again. То бишь снова молодой.
1: Утреннее шоу Чак и Шуманский.
2: Снова молодой, снова. Ладно, не будем о грустном. Сегодня всего лишь среда. А у нас автовопрос.
1: Автовопрос.
2: Серег двое зевает.
1: Автовопрос на радио Максимум.
2: Так, ну что, у нас автовопрос прилетел аж из Китая.
0: Там объявили крупнейший в истории отзыв автомобилей. Отзыв, это когда компания-производитель говорит: вертай машину взад, будем чинить. Под этот отзыв попали около 7 миллионов машин, да, разных марок. Причина — проблемы с ручками дверей.
2: Всего лишь ручки дверей?
0: Казалось бы, мелочь, да, но приходится отзывать, потому что ручка оказалась важнее, чем может показаться на первый взгляд. В случае какого-нибудь ЧП, например, машину нужно иметь возможность открыть, а тут она может не сработать. И возникает резонный вопрос: а за что вы бы отозвали собственный автомобиль?
2: Ну, это уже с концами?
0: Нет, починили и вернули.
2: Хорошо, друзья, ну давайте пообщаемся. 8926007137. Напишите в мессенджер Макс, за что вы бы отозвали свой собственный автомобиль.
0: А у нас Red Hot Chili Peppers. Ребята, которым машины не нужны, передвигаются исключительно на скейтбордах все еще, на серфинг.
2: На голой тяге.
0: Да, голой тяге, потому что могут.

0: Собчак и Шуманский.
1: За что бы вы отозвали свой собственный автомобиль?
2: Объявили бы компанию по отзыву, да, на какой-то ремонт. За сенсорную кнопку аварийной остановки, которая залипает, и камеру мониторинга внимательности водителя, Иван. Но есть такая история.
1: С другой стороны, кто с утра не залипает?
2: Залипать надо, но надо иметь возможность отлипнуть. А там, понимаешь ли, проблемка с этим делом.
1: Может, он залил туда что-нибудь сладкое, вот она залипает?
2: Не сладкий, только вон там в этой машине.
1: Так, хорошо. Александр, отвечая на автовопрос. Из-за дорогого техосмотра это что-то заоблачное.
2: Согласен, есть такое дело. И оно сейчас, в принципе, у всех такое. Максим. Максимум привет, пишет нам Сергей. Отозвал бы свой авто за масложор с завода в двигателе 1.8.
1: Ого. Жрет как не в себя.
2: Жрет как не в себя, да. Надо искать, куда оно там все улетучивается.
1: Отозвал бы за то, что она есть. Плюс доплат со стороны производителя. Ржавеет, падла.
2: Каждый, кто не имеет автомобиль, мечтает его купить.
1: Да.
2: И, соответственно, обратная
1: избавиться,
2: история.
1: Да.
2: Инженер Ти хотел бы отозвать машину ради рамки для номера максимум. Подстерлась, она говорит. Но тут надо, конечно, аккуратнее надо быть.
1: И поворотники включаются. Отключить нафиг.
2: Ну, не знаю, значит, поворотник.
1: Может, ему BMW купить просто? Никаких проблем.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.

0: просто все включено. Киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
1: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лопух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зе Лопух».
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Доброе утро в эфире «Утреннее шоу» на Радио Максим. Всем здравствуйте, здорово! Ребята! Чак и Шиманский здесь. Плюс 14 градусов там, за окном. Сегодня так себе погодка, но это не повод печалиться.
1: Речь о Москве, естественно.
0: Конечно.
1: Пробочки 2 балла, считай, их практически нет. Сразу вырубаем и переходим к важнейшему исследованию о хэви-метале.
0: О, наконец-то.
1: Он помогает дольше терпеть боль.
0: Серьезно?
1: Да, музыка может влиять на то, как человек переживает неприятное ощущение.
0: Mm-hmm.
1: Причем эффект не обязательно зависит от того, насколько приятной или спокойной она кажется.
0: Так.
1: Новое исследование, причем полевое, на фестивале хэви-метала показало, что после нескольких дней такого мероприятия участники могли дольше выдерживать болевые ощущения.
0: А им как-то делали специально больно после
1: этого? Я думаю, неоднократно.
0: Но металл может как и приносить боль, так и помочь ее терпеть. Это действительно так. Друзья, очень интересно, конечно, живет.
1: Я предлагаю
0: металлическое сообщество
1: вырулить из этой новости.
0: Ты скажешь, я предлагаю сделать кому-нибудь больно.
1: В новую тему. Возможно, мы сделаем кому-то больно.
0: Так.
1: Значит, и поговорим о том, а какие вы дела лучше делаете под музыку, чем в тишине.
0: Супер.
1: Нам часто пишут наши слушатели о том, что они чуть ли не оперируют под радио Максимум.
0: Да, сколько ног было отпилено.
1: Саундтрек из Need for Speed автоматически прибавляет вам навыков вождения.
0: Так.
1: Пост-рок спасает вас от бессонницы.
0: Ну.
1: А может быть, уборка в доме проходит куда быстрее под drum'n'bass.
0: В темпе вальса. Тема утреннего шоу. Сегодня рассказывайте, что у вас получается делать намного лучше под музыку, чем в тишине. 8-9-2-6-0-0-7-103-7. Пишите нам в мессенджер Макс. Комментируйте в группе Радио Максимум ВКонтакте.
1: Слушайте музыку и пытайтесь что-нибудь делать. Потом сравните без музыки. Foo Fighters в этом часе. The Cranberries, Panic at the Disco, Nickelback and Muse, Metallica, Green Day, My Chemical Romance. А сейчас легенды.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Tenet T7. Партнер ООО Tenet Rus. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: My Chemical Romance, Helena, песня, посвященная бабушке.
1: Вокалист. Серьезно?
2: Да. Серьезно, бабушки-вокалист?
0: Там трагическая история достаточно. Она его...
2: Как со всеми бабушками.
0: Долгие годы растила, присутствовала в его жизни довольно часто, а он из-за гастролей не смог, к сожалению, посетить прощание.
2: Какой кошмар.
0: И написал честь эту песню.
2: Получается, Джерард Вэй, он бабушкин сын. Это так называется.
0: Слушай, а пол союза бабушкин сын.
2: Слышь, ты бабушкин сынок.
0: Конечно,
2: друзья, в темпе вальса сегодня вы рассказываете, что у вас получается делать намного лучше под музыку, чем, например, в тишине.
0: Тренироваться под Bring Me the Horizon, Bullet просто отвал башки. Рекомендую, да.
2: Не поспоришь.
0: Там, хорошие. Где мощная ритм-секция прописана, проверена. Кстати, еще Рамштайн хорошо подходит под, знаете, вот эти упражнения со штангой, когда нужно медленно, но уверенно и увесисто поднимать. Кардио надо что-то более ритмичненькое. Кстати, Bring Me the Horizon как раз для кардио хорошо подойдут.
2: А Chemical Brothers?
0: Chemical тоже туда же. Хорошо, представь, да? Себе, ты на беговой дорожке.
2: Отлично. Олег Витальевич пишет, что привет, парни, под музыку лучше готовлю шашлык. Да и в общем, все блюда на мангале получаются вкуснее.
0: Нужна ли восточная музыка для готовки шашлыка?
2: Московские сказки. Зачем? Московские сказки. Сережа, доброе утро. Подождите, а что вообще можно делать без музыки, спрашивает он. Разве что спать? А нет, точно, я же в 96-м году спал под металлику, а батя мне в школу будил песней Das Model.
0: Прикольно, у них там,
2: блин,
0: семья.
2: Вот это семейка, да.
0: Насте делали Operation под радио Максимум. Прям так. Сразу спокойнее на душе стало. И она все делает под музыку. Уборка, готовка. Даже на будильнике радио Максимум. Это похвальная история.
2: Это максимальная история.
0: Хорошо стартанули, ребята. Что вы лучше делаете под музыку? Какие дела? Чем в тишине?
2: Главное, под какую?
0: Да, ну тут уже ответ очевиден совершенно.
2: Не, ну.
0: Хотя, если какие-то экзотические есть варианты.
2: Будьте любезны, 8926-007-1037. Пересылайте нам в мессенджер Макс, мы будем читать.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуфик и Шуманский.
1: Да, дорогие друзья, сентябрь еще не начался, а уже грустно слушать эту песню «Green Day, Wake Me Up in September».
2: Да, всегда, конечно, она накатывает какую-то меланхолия, знаете ли. Но, тем не менее, все равно под музыку веселее и лучше, конечно же.
1: Даже под такую.
2: Что у вас лучше получается делать под музыку, чем без нее?
1: Ну, Вася Камушкин утверждает, что секос, особенно под тему с саксофоном из шоу «Бенни Хилла».
2: А как же?
1: Я даже себе представить не могу, как может выглядеть человек, который занимается сексом под эту музыку. Скорее всего, он в перьях. Без музыки не делаю ничего, пишет Валентина, но лучше всего под нее работать. Работаю в магазине пенной сети. Здесь сопровождение играет очень важную роль. Могу включить свой плейлист. Avenged Sevenfold, Motionless in White, Rammstein, I Prevail, Ice Nine, Kills и так далее. И вообще уже давно с вами. Покупатели любят, и выручки становятся еще больше. Кстати, я хочу отметить, что я периодически бываю в всяческого рода магазинах, да, которые продают пивную продукцию, да, всякую пенную. И там играет реально тяжелый плейлист. И я иногда думал, что играет Радио Макс. Но нет, у них какая-то своя история, но довольно приличная и хорошая. Действительно, там и Avenged Sevenfold, и Bullet for My Valentine, и что там только не звучит.
2: А просто на расслабоне,
1: ребят. Чуваки все в татуировках такие. Знаешь, довольно маргинального вида. Думаю, прикольное местечко у вас.
2: Вот еще немножко о торговле. Доброе утро. У меня разъездной характер работы. Работаю супервайзером территории. Проверяю наличие товара в магазинах. Постоянно слушаю Радио Максимум. Так вот, сколько бы я ни пробовал составить свой плейлист, похожий на Радио Максимум, это бесполезно. Он настолько составлен грамотно, что мозг помогает в дороге, как и поймать драйв за рулем, так и под рок-баллады. Поностальгировать круто. В общем, очень помогает. Но у нас специально обычный человек этим занимается. Не тот, который говорит с вами перед ватафактом.
1: Человекообразный человек, давай так.
2: Да,
1: как-то... Ну, знаешь, что больше всего нравится в этом сообщении? Это должность человека, супервайзер. Я всегда думал, что супервайзер — это что-то очень
2: он
1: крутое.
2: Он в плаще.
1: Он в плаще, он знает, что он делает.
2: Вообще, да? Похоже уже на какую-то прям рекламу Радио Максимум. А должна быть реклама на
1: Реклама супервайзера.
2: Потом Металлика после рекламы и Gym Class Heroes.
0: Реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
7: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: Тарифы МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку.

0: Вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
4: Организатор акции ООО «Татнефть». АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatnefti.ru.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ-8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
4: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: поклонников вот этой вот группы Gym Class Heroes, то есть герои из спортзала, они буквально спустя 14 лет наконец-таки выпустили новый трек. Вчера его слушал, Universal Language называется. Он вполне себе неплохо парень держит на плаву.
1: Хорошие новости.
0: Хорошие новости.
1: А сейчас будет новость.
2: На радио Максимум.
0: Ну что, школьнички, как вы там, готовы к 1 сентября?
1: Никогда к этому никто не готов.
0: Абсолютно точно, друзья. И тут новые правила с 1 сентября вводятся в российских школах. Это запрет на использование мобильных телефонов во время урока. Честно говоря, я удивлен, что до этого было можно использовать мобильные телефоны во время урока. Вообще непонятно, как учиться, если у тебя мобила в руках.
1: Ну что, ты, в принципе, даешь ответ на любой вопрос.
0: Да нет, даже не в этом дело, ты просто не выпускаешь ее из рук. Ты все время...
1: Думскроллишь.
0: Вместо того, чтобы заниматься и учить игры на гранит науки. Так вот, телефоны будут запрещены даже в учебных целях, если учитель не дал отдельного разрешения. Школа обязана оборудовать место хранения гаджетов, ячейки, шкафчики или боксы у входа в класс. На переменах использование смартфонов допускается, но конкретные правила определяет уже сама школа, ну и так далее и тому подобное. Такие вот дела, Дмитрий Николаевич Шуманский. Мы с тобой еще проскочили.
1: Что делать, если голову дома забыл? Ну, смотри, в приказе Минтрансвещения номер 316, так, который вносит изменения в приказ номер 115, об этом так ничего не сказано.
0: Голову берем, да, что?
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Обратный отчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 8 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа». Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
8: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Топ покупок месяца.
16: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
15: Амода C5. Добавить стиля.
17: JQ J7. Впечатлить друзей.
15: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
18: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: подробно.

0: Шуманский.
1: Nickelback, Bones for the Crows в эфире, а у нас все еще тема по поводу того, что любит делать под музыку.
2: Лучше всего у меня под музыку получается делать ничего, пишет Игорь.
1: Молодец,
2: оно
1: Игорь.
2: И так ничего, под музыку вообще супер, говорит.
1: Ничего-ничего, отбивнушки под Slipknot у Константина. Да, это прям то, что нужно. На первый взгляд по теме действительно все, но хочется как-то прям задуматься, попасть по теме эксклюзивно. И я тут вспомнил, под музыку люблю перед сезоном, например, осенним, мерить, как будут сочетаться элементы одежды на грядущий период.
2: Ой, прикольно, да.
1: И вот тут идеально под музыкой это дело подчеркнуть, смачить все это воедино. Эффект супер, пишет там вроде. Молодец.
2: Я знаю, уже многие
1: пришли
2: сейчас
1: фотки.
2: Многие предвкушают уже всякие зимние покатушки, там покупают всякие...
1: Осенний. Тренч какой-нибудь, пальто, шанхайский плащ, вот эта вся история. Конечно, люди обожают мерить осеннюю одежду.
2: Прямо сейчас музыка помогает мне тащить 10 килограмм кошачьего корма. Евгений пишет нам...
1: Держитесь.
2: Пишет нам Евгения. Быстрее, кожаный мешок.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: задавшие тон инди-року 21 века. Статус признанных легенд музыки. Смелые эксперименты и дуэты. Путь до Грэмми, занявший 20 лет. Один из самых стабильных составов в индустрии. Вдохновители Arctic Monkeys, The Killers и Франц Фердинанд. Все это The Strokes. Слушай специальную неделю группы, и ты узнаешь, какой велосипед изобрел вокалист Джулиан Касабланкас, как он оказался в GTA Online, почему он ненавидит свой первый суперхит и много других удивительных фактов о живых классиках гитарной музыки. Слушай специальную неделю The Strokes с 24 по 30 августа на радио «Максимум». Реклама.
1: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, по границу 127-39-244-741, 16+.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
4: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
5: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
8: Хватит заправляться растворимым кофе или стать мемой. Выходные созданы, чтобы проводить их увлекательно. Открывай Мосбилет на портале mos.ru. Выбирай новую выставку, премьеру в театре или экскурсию по павильонам в кинопарке Москино. Фильтруй настроение на билет.mos.ru.
9: Когда другие думают, где заправиться, вы думаете, куда поехать. Убедитесь сами. Слел 9. От официального дилера Ли Авто Авилон. Гибридная технология и большой запас хода дают больше свободы для города и путешествий. Добавьте к этому интеллектуальные системы, простор и премиальный комфорт. И получите автомобиль, созданный для грандиозных планов. В августе Лиал 9 в Авилон на эксклюзивных условиях. Пора строить маршрут. Все дороги ведут в Авилон.
10: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа.

0: Outlet Новая Рига. Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Outlet Новая Рига. Вход свободный. 12+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Утреннее шоу. Всем привет, ребят.
1: Здорово.
0: Чак Шиманский снова в деле. Дело о погоде рассматривается прямо сейчас. Плюс 13 градусов. Пасмурненько, осадков не ожидается, но солнышко где-нибудь да проглянет часиков 13.
1: 3 балла на дорогах Москвы. Хорошая, конечно, пробка на внутренней стороне МКАДа, начиная от Профсоюзной улицы. Дальше хорошо постоите в сторону Озерной улицы. И еще одна тоже на МКАДе такая подленькая пробочка заныкалась. Это тоже внутренняя сторона, начиная от Ярославского шоссе. Встанете и постоите до Щелковского.
0: Друзья, где бы вы сейчас ни находились, в какой пробке, главное, что у вас звучит Радио Максимум. Мы уже пообщались с вами на тему того, что музыка Радио Максимум делает вашу жизнь лучше, это однозначно. А сейчас мы меняем тему, и она поистине тоже будет великолепна. Сегодня, оказывается, отмечается День благодарности собаке. Добрый праздник, благодаря которому вы можете отблагодарить своих домашних питомцев. Ух, я думаю, ты. Не только собак, но и кошечек, может, хомячков каких-то, может быть, ящерица у кого-нибудь есть.
1: А их есть за что поблагодарить,
0: кстати. Они не меньше, чем музыка, делают нашу жизнь
1: совершенно
0: лучше.
1: Верно. Как минимум, привносят определенный уют в помещение, да и вообще становятся членами семьи, но не буду вам подсказывать, ребята.
0: Давайте сами, как говорится, присылайте нам свои сообщения, в которых вы говорите слова благодарности своим домашним питомцам, животным. Будет приятно это все почитать и послушать. 8-926-007-1037. Пишите туда, конечно же, под музыку.
1: А музычка такая прям для прогулок с домашними животными, прямо скажем. Быстрыми, да. Нирвана в этом часе будет. Казер Чиф, Джон Осборн. Будет у нас White Lies, прямо сейчас The Offspring, Want You Bad.

Если радио, то максимум. Если вкусное мясное удовольствие, то Ремит. Компания Ремит 25 лет производит вкусные колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты. Вкусная мясная продукция Ремит продается по всей России. Сотрудники компании сами едят то, что производят, и рекомендуют колбасы, деликатесы, домашние полуфабрикаты Ремит своим друзьям и близким. Ремит. Потому что вкусно. Спонсор ООО «Мясоперерабатывающий завод»

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Шуфутинок и Шуманский.
1: White Lies, to Lose My Life. Новый час, новая тема. Мы сегодня говорим благодарности нашим домашним питомцам, собачкам, кошечкам, попугайчикам, ящеричкам. И вот Евгения Романова, которая чуть ранее, в прошлой теме еще под музыку, тащила 10 килограмм кошачьего корма, конечно же, участвует в этой дискуссии. И вот, честно говоря, я с таким первый раз. У нее, во-первых, 3 кота, как мы выяснили. 2 она прислала фотографии, 3 где-то заныкался.
2: Поздравляем.
1: Потом она прислала фотографии каких-то молодых людей. И я читаю, не могу понять, что происходит, а потом понимаю. Она загнала фото питомцев в искусственный интеллект, нейросетку, и попросила превратить их в человеков. И вот, что он ей нарисовал. Я смотрю...
2: Пацаненка нарисовал.
1: Да, один пацаненок, второй тоже пацаненок, только рыжий. И я понимаю, блин, а может быть все эти нейросети — это какие-то волшебные такие штуки, которые помогают расколдовать домашних животных. И представляешь себе, все это время эти коты были заколдованные мальчики. А она, Евгения Романова, злая колдунья, которая держит их при себе и кормит кошачьим кормом.
2: Ну, хотя бы кормит.
1: Ну, хотя бы.
2: Уже не злая. Ну, злая, но не с большой буквы «З».
1: Ну, не злая, но не усильно. Да, наоборот, такая.
2: Хорошая теория.
1: Хорошая теория. Ну, представляешь, заколдованные мальчики, превращенные в котов, а те женщины, которые живут с 40 котами, кто они такие?
2: Не знаю, кто они такие, но заколдованные мальчики — это мы с тобой сидят годами в темнице.
1: Нет, когда нас заколдовали, мы были мальчиками. Сейчас уже время мальчиков прошло.
2: Но не прошло время ваших сообщений о том, как вам помогают ваши домашние животные. Время сказать им большое спасибо. 8926-007-1037. В Макс ждем ваших сообщений.
0: Утреннее шоу

0: Собчак и Шуманский.
1: Группа «Рамштайн», песня «Энгель». Кому она посвящена? Конечно же, маленьким ангельским созданиям, собачкам, кошечкам, другим животным, которые нас радуют. И пришло самое время сказать им спасибо, выразить слова благодарности с помощью ваших сообщений в мессенджер «Макс».
2: Игорь пишет, чтобы выгуливать своих насекомышей породы чихуа,
1: да,
2: он купил им джип,
1: чтобы
2: выгуливать их по лесам и горам. Спасибо никто не сказал, так ездят. Но это вы им должны говорить спасибо, вы же помните.
1: Маленький джип какой-то смешной.
2: Микроджип.
1: Скорее всего.
2: Мой кот помогает мне жить лучше. Как вижу, сразу настроение поднимается, пишет Диман. Фотография кота прилагается.
1: Типичный Рыженбек.
2: Ой, ну там смешнейший, конечно, абсолютно. Но могу, кстати, подтвердить по поводу чихуашек, что действительно в жизни владельцев собак появляется больше передвижений. Хотят они этого или нет. Мне, например, по кайфу то, что по выходным нужно куда-нибудь ломиться, что-то там где-то ходить. Сам бы не пошел.
1: А не по выходным утром рано, зимой,
2: сегодня,
1: минус 40.
2: Сегодня, кстати, перед работой я выписал Жужу.
1: Выписал Жужу из Жужеприемника.
2: А выдавит ее уже супруг.
1: Хорошо. Егор пишет, кошка нашла потерянное кольцо дочери. А сколько слез было по нему пролито? Ничего себе. Я знаю, что поисковые собаки бывают, но чтобы поисковые кошки, такое первый раз.
2: А вот развивайся вместе с нашими слушателями, они тебе еще не такого расскажут.
1: Я пытаюсь.
2: Они нам хорошее сообщение, а мы им короткую рекламу, а потом Finger Eleven.
0: Реклама.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеют ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Школьная распродажа в М-Видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-Банк».
4: Топ покупок месяца.
5: Амода C5. Добавить стиля.
6: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
5: Амода C7. Собрать все взгляды.
6: Амода и Джейку.

0: Эйко. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
4: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-м.ру». Реклама ООО «БД» не
5: аффектен. «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шевчук и Шуманский.
1: MGMT Kids 9:31. Ну что, детишки, немного чновостей.
0: Чновость на радио Максимум.
1: Мы сегодня в этом часе говорим спасибо разного рода домашним питомцам, и собачки, и кошечки, и хомячки. Но бывают и очень странные домашние животные у некоторых людей, особенно в Китае. Так, например, один пассажир в вагоне китайского метро ехал с ведром. И все было хорошо до того момента, пока это ведро... как говорится, не дало трещину, и из него вдруг во все стороны начали расползаться десятки скользких созданий, которые довольно быстро захватили чуть ли не весь вагон. Но паники не возникло. Типичная ситуация в китайском метро. Люди такие разобрались.
2: Что за мерзкие твари там
1: были? Это всего лишь угри. Хотя, вот так, я не знаю, стоит ли их бояться или нет. Сами по себе они выглядят довольно змееподобно. Бьют ли они током, хочется меня спросить? Я тебе таких сейчас сведений не дам.
2: Но мы следим за развитием ситуации, да, соответственно?
1: Да, в итоге пассажир, который перевозил этих угрей, их собрал не без помощи, конечно, других пассажиров. И все закончилось, слава богу, хорошо, никто не пострадал.
2: Да, ну, у нас вот так вот смоются в московском метро.
1: Нет, да, представляете, ты везешь ведро угрей, ну, они да. У тебя в метро начинают разбегаться. Где их потом искать?
2: Где? На салатовой ветке.
1: На салаты, правильно.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом. Выгода

0: 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
2: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Привет, вы кто?

0: 8-32-04-86-05. Город Санкт-Петербург.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Собчак и Шуманский.
1: End of beginning, Joe, в эфире 9.42. Ну что, ребят, осталось не так много времени, чтобы сказать спасибо, выразить слова благодарности вашим дорогим и любимым питомцам в честь сегодняшнего дня благодарности собакам.
2: Но мы решили Вероника не только собак. Говорит спасибо своему крысавцу Жорику за то, что тот, за то, что благодаря нему она опаздывает на работу, что он хочет на ручки, за то, что по вечерам вешают его гамачки, у которых он отгрыз крепление, за сожранную пижаму, за то, что поднимает настроение. Фото, естественно, Жорика присутствует.
1: Жорик

0: прекрасен, он маленький, он классненький, он беленький. Вообще, милота. Что движет людьми, которые заводят крыс? Это же какой-то отдельный вид домашних животных, скажем так.
1: Да, вот возможно ли с ними такой же контакт, как с собаками, например? Ну, мне кажется, да, потому что исследований много было, которые свидетельствуют о том, что крысы весьма социальны,
0: да, иерархичные,
1: и умны. Да, и могут даже пробраться в соседскую квартиру через канализацию, а там уже
0: отомстить соседям за то, что они... Так, что еще? Алена хвастается своими двумя булками.
1: Амстафами.
0: Я имею, конечно же, собак. Лучшие друзья девушка — это амстафы. Мы уже все давно об этом прекрасно знаем. Вот многие думают, что это собаки-убийцы, да? Выглядят они действительно довольно брутально и агрессивно, но на деле милейшие, трусливейшие...
1: Колобки.
0: Колобки, да, по-другому.
1: Игорь Борода добавляет: колбаса — это бывшие лошадки.
0: Слушай, ну раз уж зашел разговор о колбасе, то давай проанонсируем, ребята. У нас в следующем часе будут наши большие друзья, компания «Ремит», и мы будем говорить, конечно же, про колбасу и колбасные истории. Поэтому подключайтесь.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: максимум. 5 ночей в сочинской гостинице. Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые Радио Максимум подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-74-41, 16+.
3: Хватит заправляться растворимым кофе или стать мемой. Выходные созданы, чтобы проводить их увлекательно.

0: Открывай Мосбилет на портале mos.ru. Выбирай новую выставку, премьеру в театре или экскурсию по павильонам в кинопарке Москино. Фильтруй настроение на билет.mos.ru.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: на правах рекламы.
1: Всем добрейшего, друзья. В эфире утреннее шоу на радио Максим. Чака Шуманский. Здравствуйте. Ну что, погодка все еще та же. Конец августа, плюс 15. Облачно с прояснениями. А с прояснениями, конечно, осадков не ожидается. Пробки какие-то имеются?
2: Пробочки у нас трехбальные, но у нас сейчас самая главная пробка в студии, потому что потихонечку к нам заходят гости, и будем мы с ними обсуждать на протяжении всего часа самые вкуснейшие лакомства, которые с детства нам доступны.
1: Колбаса.
2: Колбаса.
1: Но, ты говоришь, знаешь, ни о пробках, ни о погоде, ни о чем не могу думать, только колбасе.
2: Но ты знаешь, что на самом деле эволюция колбасного производства уже достигла таких высот, что вариантов, что перекусить, что поесть, великое множество, абсолютно. В детстве был доступен один вариант. Какую-нибудь докторскую на батон положил, и все, вынь да положь. А теперь это целый, в общем-то, мир, в который можно окунуться и там испытать настоящее кулинарное безумие.
1: Я чувствую, эта студия наполнилась прекрасным запахом. И это не запах колбасы, это запах прекрасных наших гостей сегодняшних. Ведущий продакт-менеджер МПЗ «Ремит» Марина Сухарева. Здравствуйте, Мариночка. И руководитель направления рекламы и пиар МПЗ «Ремит» Наталья Радская. Здравствуйте, Наташенька. Здравствуйте. Девчонки, ну скажите что-нибудь там хорошее.
3: Здравствуйте, всем привет. Доброе
4: всем
3: утро.
4: Привет, всем привет.
1: Отлично. Вот, зазвучало.
2: Слушайте, ну будем сегодня...
3: Только Марина Сухарева она.
1: О, да простите, Марина Сухарева. Ну будем меняться.
2: Давайте на сегодня Сухарева, на всякий случай. Так вкуснее.
3: Как вариант.
2: Так вкуснее звучит.
3: Я не против.
1: Не, ну колбаса с сухарями.
2: Будем сегодня обсуждать вообще эту, в принципе, отрасль, да, сколько всего разного там бывает. Какая колбаса нравится покупателям, что сейчас с качеством, как выбрать вообще лучшую колбасу. Поэтому вы с нами остаетесь, дорогие наши радиослушатели. Будем истекать слюной, но продолжать эфир.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: шоу «Чак и Шуманский». На правах рекламы.
1: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях прекрасные девчонки из Ремит, Марина Сухарева.
2: Ура!
1: И Наталья Араска. Привет еще раз. Привет. Девушки, ну что, поговорим про колбасу. Вот вопрос, наверное, который, ну, всем, у всех на слуху. Колбаса. Какая чаще всего нравится покупателям? Какую берут и почему?
2: Ах, какой коварный вопрос.
1: Ну и простой одновременно.
3: Нет, проще сказать, вся наша колбаса великолепна. Хорошо,
2: да. Ну это один вариант ответа. А вообще приходится выбирать. Это знаете, как вот детей выбирать, кого отдадим ведьме.
3: Когда каждая колбаса любимая, да, как и дети.
2: Абсолютно верно, да.
3: На съедение, заметьте.
2: Да, прям буквально. Конечно, я не могу не вспомнить нашу докторскую ГОСТ. Совсем недавно она получила знак качества от Роскачества. Наш ореховый с кедровыми орешками. Ну уж про сырокопченку и говорить-то нечего.
3: И то, кстати, пробовал, как говорится.
1: Не, вообще, я считаю, как любой нормальный человек должен в холодильнике держать сразу энное количество разнообразных колбас. Да?
2: Разные виды под разные задачи. Я так считаю.
3: Вдруг девушка придет какая-то. Ей какую, понимаешь? И сырокопчененькую обязательно. Слушайте, а вот по поводу оболочки еще. С детства меня вот это сочетание натуральная оболочка немножко будоражило. Какую выбирать, какая вкуснее? Натуральная или какая еще бывает оболочка, с другой стороны?
4: Слушайте, ну, на самом деле оболочки бывают разные. Они бывают натуральные, искусственные, проницаемые, непроницаемые. Натуральные...
3: Для зубов проницаемые?
4: Нет, проницаемые – это когда в камере коптится колбаска, и дым проникает внутрь продукта, так скажем. И продукт получает такую аппетитную ноточку. Вот. Но на самом деле здесь выбор только за вами. Мой совет – выбирать колбасу не по оболочке, а по своему вкусу.
2: Ну да, все индивидуально.
3: Пробовать, да, нужно?
4: Вот конечно, пробовать, да.
3: А для этого иногда и такие акции всякие, да, где можно попробовать маленький кусочек там в магазинах.
4: Дегустации.
1: Я предлагаю сейчас устроить небольшую дегустацию прямо в студии.
3: А вот слушайте, я сейчас назову вам букву, вы скажете, это все имеет отношение к колбасе или нет. ГОСТ, ТУ, СТО. Как не запутаться в этих аббревиатурах, что они для нас, покупатели, могут значить?
2: А, здесь все просто. ГОСТ – это стандарты государства, а ТУ и СТО.

0: это стандарты производителя. Не будем грузить наших слушателей этой аббревиатурой. Опять-таки, ребята, выбирайте по своему вкусу.
1: А чтобы не грузить, ответим на их же короткий вопрос. Зир нам пишет, как правильно есть колбасу? Хлебом на язык или колбасой? И насколько шматок колбасы должен быть толще хлеба? По этому поводу у нас есть какие-то ГОСТы? ГОСТы для поедания.
0: Я бы сказала, есть индивидуальные рекомендации от профессионала.
2: Ну, давай.
0: Я за то, чтобы сырокопченку есть тонкими слайсами и наслаждаться вкусом. Так. Под бокал сами знаете чего.
2: А докторскую?
0: А докторскую я тоже не люблю кусками толстыми. Я люблю интеллигентно нарезать.
3: Но обязательно кладите.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Шуманский. На правах рекламы.
1: Так, друзья, сегодня в утреннем шоу на Радио Максимум наши любимые колбасные истории. И не менее любимые девчонки из Ремит, Марина и Наталья. Ну что, давайте поговорим про сам процесс производства вашей классной колбасы.
2: И зачем там лед?
1: Зачем в колбасу внезапно кладут лед? Может быть, это какой-то колбасный коктейль?
3: Практически так и есть, да. Ну, лед на самом деле нужен не только для хранения мороженого или для коктейлей в баре, да. Лед жизненно необходим нашей колбасе. На производстве есть такая большая мясорубка, блендер, называется Кутер, на сотни литров. И когда мы загружаем туда мясо, большие ножи стальные с огромной скоростью начинают перемалывать это все в однородную массу, фарш нагревается. Так вот, для его охлаждения мы кладем лед, который производится здесь же в цеху. А воду для льда мы берем из артезианской скважины. Охлажденный фарш – это гарант вкусной колбасы и соблюдения технологий. Так что без льда не обойтись.
2: Прикольно. То есть он там нагревается настолько, что я может даже как бы зажариться, типа, да?
3: Ну, не зажариться, но...
1: И котлет у тебя получится с колбасой.
3: Грубо говоря, выше 12 градусов фарш не должен нагреваться.
1: Раньше говорили, пол – это лава, а теперь пол – это фарш.
2: А скажите, а вот хорошо, продолжим тему замороженного, только не льда теперь, а самого мяса. А реально ли сделать хорошую колбасу именно из замороженного мяса? Или нужно всегда, чтобы оно было, вот тебе, пожалуйста, фермер принес?
3: Ну, конечно. У покупателей зачастую бытует такое мнение, что замороженное сырье – это плохо. Нет, авторитетно заявляю, что нет. Например, мелкозернистые колбасы, ну, там, сырокопченые, варено-копченые, мы обязаны добавлять туда замороженное сырье для того, чтобы на срезе получился мелкозернистый красивый рисуночек такой вот, не смазанный. Вот. Так что без заморозки
2: никуда. А вот все эти же технологии, они как-то появлялись, да, люди постепенно понимали, что вот так вот нужно замороженное сырье добавлять, да? То есть какой-то есть эволюционный процесс в производстве колбасы, да? Когда-то 20 лет назад ее производили по одному, а сейчас как-то по-другому.
3: Ну, все течет, все меняется, технология не стоит на месте, конечно, и оборудование сейчас у нас более современное, да, нежели там в 80-х годах. А тогда наши технологии следят за трендами, сами рецептуры делают, ну, производят.
2: Классно, сейчас в следующем выходе обсудим, как работать, так сказать, с продуктом дома, потому что там-то он на заводе в идеальных условиях, в магазине он тоже в холодильничке, а что делать дома так, чтобы она долго вас колбаса радовала, хотя ремитская колбаса долго не залеживается, я знаю, но тем не менее.

0: Ну когда уже?
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
6: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
7: Тариф МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: «Волга» – европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4». Лучшие пилоты гоночной серии готовы взять новый курс и продолжат сезон на трассе N-Ring. Зрителей ждут яркие гоночные болиды, общение с пилотами, фото, а также автограф-сессии, интересные экскурсии и атмосфера формулы. Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
12: 0+.
13: Это современный небоскреб.
14: Роскошный дом.
13: Светлое будущее начнется здесь.
14: Богатая жизнь.
15: Казалось, что я в раю.
14: Идеальная ловушка.
15: Но потом начался ад.
14: Психологический триллер «Пентхаус». В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: и Шуманский. На правах рекламы.
1: Как пела группа Good Charlotte только что, жизнь богатых и знаменитых не обходится без колбасы, дорогие друзья. У нас сегодня в гостях девчонки из Ремит, Марина и Наталья. Мы говорим про колбасные истории и, конечно, как мы обещали, вопрос по поводу хранения колбасы дома. Что такое, девчонки, теплая полка и где ее взять?
2: Теплая полка – это зарегистрированный товарный знак, который наша компания еще в 2020 году зарегистрировала и сделала наш вкусный продукт еще более удобным для покупателя. Да. Суть очень проста. Благодаря технологии производства, технологии упаковки, а также соблюдению требований пищевой безопасности, наш продукт в упаковке хранится при температуре 0 плюс 24. Вы представляете, какие возможности? Это можно брать с собой в путешествие, на прогулку.
1: То есть это какая-то переносная история?
2: На соревнования, конечно.
3: Мы только говорили, что пора в поездах искоренять привычку таскать с собой еду, а вы традицию это продлеваете.
2: Да, мы все делаем максимально удобно, чтобы вкусное было еще и удобным.
3: Будем миксовать вопросы, прилетают они от наших слушателей. Один из них касается, конечно, устойчивых выражений фольклорных. Ты ничего не понимаешь в колбасных обрезках. Мы с вами, дорогие гости, знаем, откуда эта фраза взялась?
1: И что она означает?
2: Конечно, знаем. Это же из сферы нашего профессионального. Вопрос, так сказать, изучали в свое время. И интересная у него история. Еще уходит корнями там в лавки купцов, которые продавали всевозможные деликатесы и колбасы. Ну, понятное дело, богатые покупали себе сколько надо, так сказать, от души им нарезали. А вот обрезки, которые оставались...
1: Попки колбасные.
2: И попки тоже.
3: Это вот профессионалы так не называют их.
1: А я наоборот.
4: Хвостики.
1: Официальный терминал. Спасибо большое.
2: Так. Возьмем, так сказать, в свой оборот этот термин. Так вот, а вот эти вот хвостики продавались на вес людям бедным. Ну, в том числе, как бы, и студентам, которые особенно преуспели в покупке этих... деликатесов в виде обрезок. Поэтому корни этого выражения про колбасные обрезки и как в них разбираться или не разбираться, они уходят вот
3: кстати, это
2: в те времена.
3: Одна из самых вкусных
1: частей. Это самое вкусное. Мне кажется, я ничего плохого в колбасных обрезках не вижу.
3: Да, вот когда колбаса сырокопченая, у нее вот эта часть, которая попочная, она еще более сухенькая и немножко такая chewing.
2: Да, с ней можно долго возиться.
3: Да, как с жвачкой, правда. Жвачка, которую я лично люблю больше, чем классическую. По поводу... Давайте про завод еще. Вот вопрос классный. Какая работа на заводе самая интересная?
1: Дайте я угадаю. Возможно, человек, который дегустирует колбасу, или я ошибаюсь?
4: Ну, практически,
3: первые два года, чем.
4: Ну, для меня, конечно же, моя продакт-менеджер. Кстати, я каждый день дегустирую, действительно.
3: Продакт-менеджер — это человек, который придумывает продукт, да?
4: И ведет жизнь продукта, да.
3: И формирует
1: на него спрос. И он сам продукт в итоге.
4: Сам продукт, да.
3: Ну, давай расскажи, какой продукт, как он вообще создается.
4: Ну, слушайте, вообще очень интересная эта тема. Мы изучаем рынок, смотрим потребности, да, там есть какая-то ниша. Вот, и, следовательно, на большом-большом совещании мы сидим, разбираем.
3: Все жуем.
4: Все жуем обязательно, конечно, вкусную колбасу. Вот, и оцениваем наши возможности. Возможности у нас очень большие, и как бы... Дальше у нас с технологами уже идет в связке очень тесная работа. Мы готовим образцы, также на дегустацию выносим эти образцы, коллегиально выбираем то, что нам нравится больше, и уже везем нашим клиентам на согласование.
1: Так, а Мариш, такой вопрос. Ну вот если это, конечно, не секрет фирмы, сейчас вот что народу хочется больше всего? Ну, какую колбасу, может, вы придумали?
4: Сейчас, конечно же, мы готовим новогоднюю тематику. Да, у нас есть в разработке несколько новинок, которые
3: мы уже... С
4: мандаринами
3: уже... колбаса, например.
1: Да нет, с шишками. С елочными иголками.
4: И с Дед Морозом, да. Вот. Ну и также снековая история. Как бы, несмотря на то, что сезон уже заканчивается...

0: Да, там, ну, у нас впереди Октоберфест, поэтому снеки тоже
1: нужно обрабатывать. Ну да, вечная тема.
2: А это удобно, кстати.
3: Колбаса,
2: да.
3: Это вечная
2: тема.
3: Слушайте,
2: а стоит вот плясать под потребности, например, каких-то, знаете, вкусовых ультрагурманов? Вот, допустим, вы изучаете рынок и узнаете, что 3 человека в России любят колбасу с клюквой и пармезаном и внутри.
3: И можжевельником.
0: Конечно, поэтому у нас есть такие серии ограниченные, да, сезонные. Ну, в основном это под Новый год мы так
3: что-то
0: выдумываем.
1: Да? Фантазируем.
0: Да. Вот. А, ну, продаем, пользуются спросом, успехом.
2: Класс.
0: Да, нам пишут отзывы, что вау, Ремит опять что-то придумал новое, крутое. И это и сами закупщики сетей наших глубоко уважаемых, и к нам на сайт и в соцсети тоже люди пишут с восхищением.
2: Но мы вам тоже что-нибудь всяком придумаем, ждите письмо на официальную почту.
4: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Шуманский. На правах рекламы.
1: Продолжаем общаться на самую интересную и вкусную тему. Это колбасная тема с девчонками из Ремита. Марина и Наталья в гости сегодня приехали к нам, да еще не с пустыми руками, за что отдельное спасибо. Уже, честно говоря, хочется эфир быстрее завершить, чтобы полакомиться. Я слышал, там еще и хамон есть среди продуктов.
2: Да, нам приятно, когда вам приятно.
1: Ой, ну давайте еще немножко про завод. Все-таки это целый мир, да. Мы уже выяснили, что там продакт-менеджером быть интересно. А кто еще обладает самой интересной профессией в рамках завода Ремит?
3: Но обычно производство

0: производство мяса ассоциируется с чем-то мужским и основательным, да, как мы знаем. Так вот, профессия обвальщика одна из самых интересных в мясной отрасли, я считаю. И у большинства из нас сложилось представление, что сегодня все без исключения на производстве должно быть автоматизировано. Но это не так. Например, мастерство обвальщика – это точность и аккуратность, а также скорость. Обвальщик – это человек, который отделяет мясо от костей, так по-грубому,
1: так
0: да?
1: Это мощный мужик должен быть.
0: Мощный. И за смену хороший обвальщик может обвалять до 5 тонн мяса, представляете?
1: Мощно.
0: Да, поэтому нашим парням не обойтись без визитов в спортзал. Иначе они не справятся.
1: Знаете, что это напоминает? Раньше же вино, как бы давили виноград ногами, и это давало тоже вот эту ламповость в процессе производства. И некоторые производители так и не ушли, кстати, от этой традиции. Те, кто сладкие, например, продукты делают. И вот здесь тоже, получается, элемент не ручного, а ножного труда в данном случае присутствует.
0: Ножного, но нож — это как орудие, да?
1: Ножного, в смысле, ногами. Но имеется в виду, тут ручной труд,
0: у нас
1: получается.
0: Ручной с ножами.
1: Слушайте, класс. Так, и еще, кто у нас самый интересный на заводе?
0: Ну, конечно же, продукт-менеджер, как я уже сказала.
1: Это уже был, да. Все, два в итоге самых топовых, да, направлений.
0: Ну, на самом деле, выделить кого-то или чего-то одно, я бы так не стала, потому что каждая профессия важна, каждая профессия нужна. Без пиара в нашем деле тоже никак.
2: Это да. Для того, чтобы делать вкусную колбасу, должна быть коллективная какая-то
1: работа.
2: Надо
1: они рассказывать.
3: Я думаю, они скажут, что генеральный директор.
0: Генеральный директор.
1: А его привет.
0: Да, это наша голова, и без него, на самом деле, вот, очень грамотный. Да,
1: давайте
0: очень
1: два главных мифа о колбасе.
2: Ой, это интересный вопрос. Да что там мифы? Я вам расскажу историю жизни.
1: Давай.
2: У нас активно работает обратная связь на сайте и в соцсетях, и одна добрая женщина пишет про то, что же вы, ремит, делаете? Мы такие напряглись, а что мы делаем, кроме как вкусной колбасы? Почему у вас в сервелате присутствуют свинячьи соски?
1: С этого момента поподробнее.
0: Все задумались.
2: Да, пауза, немая сцена. Мы начинаем углубляться, тут же с ней связываемся, начинаем общаться.
1: Так.
2: Оказывается, наш вкуснейший сервелат ореховый, куда в состав входит кедровые орешки настоящие, она их идентифицировала как свинячьи соски.
0: Где же она их только видела? Вопрос.
2: Вопрос, да. Вы пробовали, вы их видели?
3: Я сейчас попробую посмотреть в интернете.
1: Давай.
3: Сравните.
1: Пока смотри, мы Red Hot Chili Peppers послушаем.
4: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Собчак и Шуманский. На правах рекламы.
1: Продолжаются колбасные истории в эфире утреннего шоу. В гостях у нас Марина и Наталья, компания «Ребит». Ну что, девчонки, поговорим про сырокопченую еще немножечко. Я так понимаю, что используется какая-то специальная коптильная жидкость.
2: Или вот настоящий копченый.
1: Или как это происходит?
3: Ни в коем случае.
4: Нет, на производстве «Ребит» мы используем только букву «щепу» при копчении колбасы и деликатесов. А коптильной жидкости у нас, в принципе, ее нет. И коптится колбаса не только сырокопченая, но и варено-копченая, и вареная. Вот. А выбрали мы букву «щепу», потому что именно она дает золотистый оттенок готовой продукции и необыкновенно аппетитный аромат. И тот самый знаменитый вкус «Ремит», который знают по всей России и даже за рубежом.
1: А это получается, у вас еще и дровосеки есть на заводе?
4: Конечно.
1: Круто.
2: Расщепляльщики, скажем.
4: Да. Расщепляльщики.
3: Так вопрос про профессию.
4: У них отдельный свой кабинет.
2: А вот это деревянный. Вот эта самая жидкость, она, мне кажется, используется какими-то любителями, да, в бытовых. Она нужно быстро что-то закоптить. Но это не очень классно, потому что я помню.
1: Я видел химоза какая-то.
2: Это химоза, она, знаете, покрывает немножко продукт таким как бы слоем чуть-чуть. Я помню, просто при мне делали так, коптили рыбу какую-то. Это, по-моему, история не очень.
3: Ну, нет, мы такого не знаем.
4: Мы не знаем, да. Я даже не знаю, как она выглядит.
2: И лучше ей не знать, я вам так скажу.
4: Ну, и рыбу мы, например, на даче вот в семье коптим тоже с опилками, ну, с щепой.
1: Потому что и по вкусу она похожа.
3: Это профессиональное что-то.
1: Нет, мы говорим, мы коптим рыбу щепой, и она похожа по вкусу на колбасу.
4: Да.
1: Так, а давай, девчонки, поговорим про полезную колбасу. Есть ли такие категории колбас вообще, в принципе, где?
2: Применимо ли вообще слово полезное?
1: Полезная колбаса.
3: А вот я считаю, что на радио максимум, максимально полезно нужно говорить о сбалансированном питании.
2: А давайте.
3: И про удовольствие. Ну вот согласитесь, 1 килограмм сельдерея, да, это полезно?
2: Это...
1: Я, честно говоря, никогда не пробовал съесть 1 килограмм сельдерея.
2: В 2 захода, можно?
1: Не могу сказать, но думаю, что да.
3: Абсолютно верно. То есть гастрономическое удовольствие вы не получите, зато получите много чего еще такого для организма.
2: Клетчатку.
3: Поэтому я считаю, что сбалансированное питание и гастрономическое удовольствие – это вот 2 реперные точки, на которые надо ориентироваться при выборе своего рациона питания.
2: Но еда без вкуса – это вообще какая-то странная идея, а учитывая…
1: Давай так, еда без вкуса – это все равно что жизнь без вкуса.
2: Абсолютно. Потому что, нет, одно из главных удовольствий – это питание. Что там говорить? Даже люди, которые уезжают иногда в другие регионы, называют это гастротуризмом. То есть охотятся на местные блюда какие-то.
3: Вот недаром, да.
2: Давайте по поводу выбора колбасы. Главный какой-нибудь, но такой выполнимый совет. Как ее выбрать, эту колбасу, и не ошибиться?
3: Нужно ориентироваться на свои вкусовые и покупательские предпочтения и выбирать правильного производителя, я так считаю.
1: Mm-hmm. То есть, если видишь написано «Ремит», то
4: бери смело,
1: не ошибешься.
3: Не ошибешься.
2: Значит, соответственно, ищем на полках. Сейчас что там хит? Вот сейчас прям человек пошел в магазин.
1: Что брать?
2: Что прям сейчас схватануть, попробовать?
1: Новый год
2: еще
1: не скоро.
4: Ну, конечно же, докторскую на бутерброды. Тем более дети возвращаются, да.
1: В школу. Сейчас же 1 сентября начнется. Конечно, как без бутербродов. То есть и дома, и с собой. И, вот это, и на работу, и в поезд. Так захотел кто-нибудь поехать.
4: Ну, а среда — маленькая пятница. Можно открыть хамончик. Прекрасно провести вечер.
1: С девчонками.
3: Да и сырокопченую колбаску нашу в тарелке.
1: Слушай, Наташ, ну неси все тогда уже.
2: Класс.
1: На стол.
4: Накрывай.
1: Выкладывай, будем гулять.
2: Спасибо большое.
1: Девчонки, ведущий продакт-менеджер МПЗ «Ремит» Марина Сухарева была сегодня с нами. Спасибо большое, Мариночка.
4: Спасибо.
1: Руководитель направления рекламы и пиара МПЗ «Ремит» Наталья Арацкая. Спасибо, Наташенька, большое, что были сегодня с нами.
3: Да, ради бога.
1: Мы вас ждали, вы пришли. Это был прекрасный разговор про колбасу. Дмитрий Николаевич.
2: Я считаю, что мы сейчас уже должны быстро идти пробовать все, что нам девчонки принесли. Чисто формально объявляем вечернее шоу, которому колбасы не досталось. 17:00 вечера, Константин Михайлов. Но он сам по мясу, кстати, любитель.
1: Да, он специалист. 23:00 умеем слушать самые новые классные композиции из новой русской музыки. А с вами был Дмитрий Шиманский.
2: Чак и Бой.
1: Всем пока, до завтра. Не проспите.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка «Мафия».

0: все это максимум. Реклама.
1: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
3: Приключенческий туроператор «Панарктик Стар». Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. panarcticstar.ru.
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРу.
5: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
6: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТД «Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
8: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
0: Радио «Максимум» представляет
9: «Суперкросс» на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 5 и 6 сентября. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru.
10: Категория 0+.
11: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лопух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зе Лопух».
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Макси Ньюс. Музыка.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. С 1 сентября в российских школах вместо привычных звонков зазвучат известные песни. Проект «Мелодии вместо звонков» масштабируют на всю страну. В сентябре школьники будут слышать 2×2=4, учат в школе и современную песню первых. Инициатива стартовала в нескольких школах еще в ноябре 2024 года, а теперь станет повсеместной. В Минпросвещении говорят, это помогает воспитывать гармоничную личность и приобщать детей к музыкальной культуре. Теперь вместо бодрого сигнала – музыка. Надеемся, что учат в школе не заменят и рингтонами из соцсетей. Хотя кто знает, что будет через пару лет. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио «Максимум» представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром Moscow Raceway. Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrifte.ru.
11: 0+.
12: Это современный небоскреб.
13: Роскошный дом.
14: Светлое будущее начнется здесь.
15: Богатая жизнь.
16: Казалось, что я в раю.
15: Идеальная ловушка.
16: Но потом начался ад.
15: Психологический триллер «Пентхаус». В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
10: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4». Лучшие пилоты гоночной серии готовы взять новый курс и продолжат сезон на трассе N-Ring. Зрителей ждут яркие гоночные болиды, общение с пилотами, фото, а также автограф-сессии, интересные экскурсии и атмосфера «Формулы». Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти.

0: найти на официальном сайте smpf4.ru. 0+.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

неделя с группой The Strokes на радио Максимум. Первый за 6 лет альбом The Strokes вышел в июле и получил смешанные рецензии от прессы. Пока одни критики восхваляют экспериментальный характер пластинки и впечатляющие инструментальные партии, другие ругаются самыми непечатными словами на специфическую постобработку голоса Джулиана Касабланкаса. А ведь за многочисленными слоями автотюна порой скрывается весьма смелая и хулиганская лирика. В композиции «Lonely in the Future» Касабланкас проходится по знаменитостям, которые в разное время копировали его стиль, образ и фишки. Например, по музыкантам Дрейку, Уикенду и Гарри Стайлзу. Или по звезде Ютьюба Энтони Фонтана. Череда прямых и косвенных подколок сопровождается припевом, где Джулиан повторяет: «Я делал это вчера, я делал это годы назад. Я делал это, когда был ребенком». The Strokes со своей новинкой «Lonely in the Future». Прямо сейчас на радио «Максимум».

0: сериала «Трудно быть богом» осталось 8 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
3: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
2: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, автоматические выключатели ЭКФ с гарантией до 10 лет и выгодой до 20%.
4: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция с 15 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь.

0: Макси Ньюс. Город.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске 19 и 20 сентября на хлебозаводе пройдет фестиваль «Хлебокультура» в честь десятилетия пространства. Когда-то здесь выпекали 190 тонн зерновых в сутки. Теперь празднуют их историю. Гостей ждут лекции, мастер-классы и большой маркет с лучшими пекарнями города. Блогер-кондитер расскажет про выпечку, драматург про хлеб в культуре от колобка до мемов. А еще покажут фильм Георгия Данелли «Не горюй». Главный вопрос фестиваля – можно ли вывести универсальную формулу вкусного хлеба или все решает мастерство? Ответ узнаем 19 сентября. Вход свободный, но на некоторые события нужна регистрация. Хлеб всему голова, а на хлебзаводе еще и культура. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если вкусное мясное удовольствие, то «Ремит». Компания «Ремит» 25 лет производит вкусные колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты. В производстве использует качественное мясо, натуральные специи, рецепты ГОСТ. И коптит все это мясное великолепие на натуральной буковой щепе. Сотрудники компании сами едят то, что производят, и рекомендуют «Ремит» своим друзьям и близким. «Ремит», потому что вкусно. Спонсор ООО «Мясоперерабатывающий завод «Ремит».

0: Вопросов много.
1: Сколько стаканчиков мороженого ты съешь этим летом?
2: Сколько грибов и ягод ты соберешь в лесу?
3: Сколько новых, но отвратительных песен уже создал искусственный интеллект?
0: Ответ один.
4: Максимум.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с соцкнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис соцкнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Да что?
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
11: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
12: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
13: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
17: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
18: Вы владелец бизнеса.
19: А значит, работаете за...
20: Троих.
19: Четверых.
20: Пятерых не хотите?
19: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе.

0: 12+.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-м.ру». Реклама АО «ПД» не оферта.
3: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Новое. Прямо сейчас. Catch the Elephant. Bitches in Tennessee.
1: В прошлом году этим ребятам выпала большая честь – разогревать самих Oasis в рамках их мирового реюнион-тура. Ну а после гастролей они с новыми силами ринулись сочинять новую музыку. Где-то в обозримом будущем нас ждет полноформатный альбом. Ну а пока что группа презентовала миру композицию «Bitches in Tennessee». Этот трек стал особенно важным для вокалиста Мэтта Шульца, который в последние годы страдал от серьезных проблем с ментальным здоровьем, а также едва не загремел в тюрьму за нелегальное хранение оружия. Вот что Мэтт говорит об этом.
2: Для меня песня стала знаком того, что я наконец-то преодолел все эти беды. Это была моя попытка вернуть себе способность писать музыку о чем-то серьезном и жизненном, но в легкой и непринужденной манере.

0: Реклама. Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП Формула-4. Лучшие пилоты гоночной серии готовы взять новый курс и продолжат сезон на трассе N-Ring. Зрители ждут яркие гоночные болиды, общение с пилотами, фото, а также автограф-сессии, интересные экскурсии и атмосфера Формулы. Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: это «Максимум». Каждую среду в 11 вечера на радио «Максимум».
1: Умеющий уши да услышит.
2: Ты хотел сказать «умеющий слушать да услышит».
1: Ну, типа того.
0: Программа «Умеем слушать».

0: Собчак и Андрюха Заберин. Ваши музыкальные решалы.
1: Самые актуальные релизы российских артистов, самые значимые концерты, а также
2: самая народная сводящая олдскулы рубрика «Ностальжи». Собираемся в 23:00 в среду. Все вместе в нашей программе «Умеем слушать» на радио «Максимум».
1: Реклама.
3: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой «Озонбанка» с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная «Озон» карта клиентских правил». ООО «Озонбанк», ООО «Интернет-решение», ОГРН 102-773-924-47-41, Москва.
5: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru.
7: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
8: Хватит заправляться растворимым кофе и листать мемы. Выходные созданы, чтобы проводить их увлекательно. Открывай Мосбилет на портале mos.ru. Выбирай новую выставку, премьеру в театре или экскурсию по павильонам в кинопарке Москино. Фильтруй настроение на билет.mos.ru. 15+.
9: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
1: Радио «Максимум» представляет «Суперкросс» на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 5 и 6 сентября. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru.
10: Категория 0+.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет! В эфире «Максимальные новости за одну минуту». В этом выпуске нишевый главный претендент на звание слова 2026. За полгода оно появилось в СМИ больше 60 тысяч раз. Для сравнения, в прошлом году его использовали примерно столько же, но за весь год. Раньше нишевый был маркетинговым термином, что-то узкое, только для своих. Теперь он вышел за рамки профессии. Им обозначают редкость, необычность, нестандартность, нишевые увлечения, нишевый навык, нишевый сервис, даже нишевый игрок. В 2025 году словами года стали тревожность и зумер. Теперь на подходе нишевый. Если вы до сих пор не в теме, значит, вы не в нише. А она теперь везде. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте AZS.татнефть.ру.
6: Ума 8. Гибридный кроссовер «Сальто».

0: Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-00-73-08-04. 0+.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Эстео V27. Интеллектуальный технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
7: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Однажды фронтмен The Strokes Джулиан Касабланкас стал нашим коллегой по цеху. У него появилась своя радиостанция, правда, не в реальном FM-диапазоне, а в видеоигре GTA Online. С обновлением 2020 года игроки со всего мира смогли подключиться к станции KULT-99.1. Настраиваешься на нужную волну и гоняешь по улицам Лос-Сантоса под песни Joy Division, Iggy Pop'а, The Ramones и других звезд постпанка, инди-рока и New Wave'а. Джулиан не только стал куратором станции, но и одним из ее диджеев с весьма специфической манерой подачи.
1: In the beginning was the Tao. All things issue from it.
0: А еще на виртуальной частоте 99.1 FM можно поймать несколько песен Касабланкаса, которые он записывал вместе с группами The Strokes и The Voids. Предлагаем вам послушать одну из них прямо сейчас.

0: Реклама.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ОБД».
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. Максимум. Музыка с характером.

будни на максимум. День может идти не по плану. Главное, что рядом правильная музыка. Максимум.

5 ночей в сочинской гостинице. Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро

0: Слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Вместо очередей – необитаемые острова. Вместо «все включено» – киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
5: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
6: Когда другие думают, где заправиться, вы думаете, куда поехать. Убедитесь сами. СЛЕЛ-9 от официального дилера «Ли Авто Авилон». Гибридная технология и большой запас хода дают больше свободы для города и путешествий. Добавьте к этому интеллектуальные системы, простор и премиальный комфорт. И получите автомобиль, созданный для грандиозных планов. В августе «Лиал-9» в Авилон на эксклюзивных условиях. Пора строить маршрут. Все дороги ведут в Авилон.
7: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
8: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лопух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зе Лопух».
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс.
1: При информационной поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
2: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Лучший способ оставаться здоровым – профилактика. Многие болезни на ранних стадиях не дают о себе знать, а симптомы бывают обманчивы. Убедиться, что с вами все в порядке, или вовремя начать лечение, помогает диспансеризация. Своего рода техосмотр организма. Пройти ее просто. Запишитесь к терапевту через госуслуги или придите в поликлинику с паспортом и полисом. Взрослым до 39 лет диспансеризация положена раз в 3 года, а профилактический осмотр – каждый год после 39 ежегодно. Главная цель – выявить на ранней стадии различного рода заболевания. Обеспечение охвата диспансеризации – это важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Кстати, по закону работодатель обязан предоставить выходной на диспансеризацию с сохранением зарплаты. Предпенсионерам и работающим пенсионерам – 2 дня в год. Сотрудникам от 40 лет – 1 день ежегодно. Остальным – 1 день раз в 3 года. Только за первое полугодие 2026 года диспансеризацию уже прошли 52 миллиона россиян. Возможностью прохождения диспансеризации на рабочем месте за весь 2025 год воспользовались почти 2 миллиона человек. При этом к 2030 году этот показатель по плану увеличится до почти 6 миллионов. Так что не откладывайте. Здоровье превыше всего. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Да вы заработали.
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4». Лучшие пилоты гоночной серии готовы взять новый курс и продолжат сезон на трассе N-Ring. Зрителей ждут яркие гоночные болиды, общение с пилотами, фото, а также автограф-сессии, интересные экскурсии и атмосфера «Формулы». Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
10: 0+.
9: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио «Максимум» представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром «Москоу Рейсвей». Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrifte.ru.
10: 0+.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
12: «Максимум». Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Новое. Прямо сейчас. Breaking Benjamin. Something Wicked.
1: Вот уже 8 лет эта группа не выпускала новых полноформатных альбомов. Еще в 2024-м ее лидер Бенджамин Бёрнли с помпой объявил о контракте с лейблом BMG и анонсировал следующую пластинку. Но ВОЗ и ныне там. Более того, Breaking Benjamin даже остались без барабанщика, который покинул коллектив из-за проблем со здоровьем. Но в этом мае группа все-таки сделала еще один маленький шажок к цели, презентовав композицию «Something Wicked». Вот что о новой песне говорит Бенджамин Бёрнли.
2: «Это краткий взгляд на все наши источники вдохновения. Мы бросили себе максимальный вызов на этом альбоме и в этой песне. Мы раздвинули все свои прежние границы до предела, а потом раздвинули их еще немного. На выходе получился этот трек».
1: Слушаем новую композицию «Something Wicked» от группы Breaking Benjamin прямо сейчас на радио «Максимум».

0: обратный отчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 8 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитный Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
2: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
3: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. На спорте.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске 29 августа в селе Парское Ивановской области пройдет благотворительный забег «Бежим всем миром». Средства пойдут на восстановление местного хромового ансамбля, памятника архитектуры федерального значения. Участвовать можно очно или онлайн из любого города. Дистанции от 300 метров до марафонских 42 километров. Есть маршруты для детей, новичков и опытных бегунов, а также скандинавских.

0: Спортивная ходьба на 5 километров. Для очных участников будут работать точки питания, обед от прихожан и чай из настоящего самовара. Кстати, на территории есть святой источник. Каждый, кто пересечет финишную, получит памятную медаль, эскиз которой разработали местные дети. Организаторы обещают, забег состоится при любой погоде. Так что, если вы давно хотели совместить спорт, доброе дело и атмосферу русской глубинки, 29 августа – ваш день. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс. We'll be right back.

Если радио, то максимум. Если вкусное мясное удовольствие, то «Ремит». Компания «Ремит» 25 лет производит вкусные колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты. Вкусная мясная продукция «Ремит» продается по всей России. Сотрудники компании сами едят то, что производят, и рекомендуют колбасы, деликатесы, домашние полуфабрикаты «Ремит» своим друзьям и близким. «Ремит» – потому что вкусно. Спонсор ООО «Мясоперерабатывающий завод «Ремит».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на опыт, не оферта.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
12: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио Максимум представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром Moscow Raceway. Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrifte.ru.
13: 0+. Это современный небоскреб.
14: Роскошный дом.
13: Светлое будущее начнется здесь.
14: Богатая жизнь.
15: Казалось, что я в раю.
14: Идеальная ловушка.
15: Но потом начался ад.
14: Психологический триллер «Пентхаус». В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
16: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

группой The Strokes на радио «Максимум». «Максимум». Весной 2020 года The Strokes выпустили свой 6-й альбом The New Abnormal, альбом, в титрах которого появилось неожиданное имя. С автором композиции Bad Decisions был указан Билли Айдол собственной персоной. Это оказалось сюрпризом не только для фанатов The Strokes, но и для самого Айдола. Еще бы, ведь он даже не был знаком с участниками группы. Но все тайное скоро стало явным. Оказалось, что The Strokes случайно сочинили мелодию, очень уж похожую на суперхит «Dancing with Myself». Вот так звучит «Bad Decisions». А так, Билли Айдол образца 1980 года. Избежание потенциальных проблем ребята перестраховались и указали Айдола и его басиста Тони Джеймса с авторами песни. И вот как Билли это прокомментировал. «Мне очень нравится The Strokes. Круто, что они сказали, что, возможно, вдохновились Dancing with Myself в своей песне. Они типа объединили наши души. Но я не хотел бы присваивать себе слишком много заслуг. Ведь это все-таки их песня». The Strokes. Bad Decisions.

0: Реклама.
1: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРу.
5: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
0: Радио «Максимум» представляет «Суперкросс» на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 5 и 6 сентября. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru.
6: Категория 0+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Кино.
1: Всем привет! В эфире «Максимальные новости» за одну минуту. В этом выпуске. С 27 августа по 2 сентября в 5 городах Китая, Пекине, Шанхае, Хухота, Харбине и Хэхэ пройдет фестиваль российского кино. В программе фильм «Открытие. Август», сказка «Буратино», военная драма «Литвяк», фантастический «Авиатор», «Чебурашка 2», «Лео и Тик» и многие другие. Отдельный блок.

Лоб посвящен 90-летию «Союз мультфильма». Покажет классику и новые короткометражки. В Китай приедет делегация. Режиссеры, актеры, продюсеры и представители студий. Российское кино в Китае – это не только про фильмы, но и про диалог культур. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4». Лучшие пилоты гоночной серии готовы взять новый курс и продолжат сезон на трассе N-Ring. Зрителей ждут яркие гоночные болиды, общение с пилотами, фото, а также автограф-сессии, интересные экскурсии и атмосфера «Формулы». Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
9: 0+.
8: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио «Максимум» представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром Moscow Raceway. Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrifte.ru.
9: 0+.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: Новое. Прямо сейчас. Editors. Call it in.
1: Звезды британского постпанка и инди-рока снова в деле. Этим летом участники Editors дали свои первые за 2 года концерты. Ну а на осень запланирован первый за 4 года альбом. Первой ласточкой из грядущей пластинки под названием Surface Echo and Sound стала атмосферная композиция Call It In. Даем слово вокалисту Тому Смиту.
2: Большую часть прошлого лета мы безвылазно провели где-то в Глостерширской деревне. Там мы работали над песнями все вместе в одной комнате, традиционном для группы формате. «Call It In» — одна из тех песен. Она о том, как просить о помощи посреди экзистенциального страха, о том, как ты находишь утешение и поддержку у близкого человека и убегаешь от оглушительного шума современной жизни.
1: Немного меланхоличной надежды на лучшее от Editors. Песня «Call It In» прямо сейчас на радио «Максимум».

0: премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 8 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Реклама. Приключенческий туроператор Panarctic Star. Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. Panarctic Star.ru.
1: Профи решает все.

0: И у «Профи» все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: ОСТД «Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
2: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лопух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зе Лопух».
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
1: В Москве 5 часов вечера.

0: Костя Михайлов на радио «Максимум».
1: Всем приветики, пистолетики, 17 часов 0 минут, точное московское время, среда. Сегодня 26 августа, август того осталось 14 дней, ценим каждый час лета уходящего, каждый денечек, каждую минуточку, каждую секундочку тепла. Но сегодня не очень тепло, но и не жарко, ищите во всем позитив. Даже если попали на вечернее шоу на радио «Максимум», на ведущего, которого вы заслужили, сами виноваты. Сегодня у нас день привлечения удачи. Удача, приди. Удача, приди. Закроем глаза, верим в это. Смотрим в сторону удачи, подманиваем, подманиваем. Удача, приди, приди, удача. И если вы видите людей, которые подманивают удачу, то пожелайте им удачи. Прозвучало как имя какого-то японского кутюрье. Им удачи. Коллекция лето-осень 2026. Им удачи. День радуги. Сегодня день устраивания секретиков. Не скажу вам, что вам я в этом часе приготовил из музыки. Праздник 13-й кошки. Фиг знает, что это такое. Знать не хочу даже. Международный день актера. Сегодня... всех актеров, моих коллег, все-таки на актерском учился в Амхате, у Олега Павловича Табакова, однокурсников моих дорогих, тоже всех поздравляю с праздником. Да всех-всех-всех, актеры дорогие, с праздником. У нас с вами сложная, но очень интересная профессия. Хоть я и не в ней тружусь, но тем не менее. Один раз актер, всегда актер. А кто кроме нас, правда? День признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Сегодня... осетины, абхазы, ора, братья, друзья, привет-привет вам, с праздником. И сегодня день музыкальной йоги. Значит, слушайте внимательно. Берете правую ногу, закидываете себе за шею, правую руку просовываете под правой ногой, берете себя за дос и говорите...

что-нибудь с максимальным количеством буквы N. Что-нибудь. Назло ненастью. Что там? Привлекаем удачу. Вот. Назло ненастью. Что-нибудь, о чем-нибудь мечтаем? Мне нужны доски дазибу. Вот классно. Носки на зиму — это лучше, конечно. Лучшее словосочетание, когда у вас заложен нос. Ладно, все, я перестаю бла-бла. Еще вы от меня сегодня устанете. Это я вам обещаю. Звучит как угроза. А сейчас предлагаю начать мое вечернее шоу с Rise Against Savior.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Там тебя 17.00 и с удовольствием слушаем. Спасибо большое, Юрий, за теплые слова. Не только кошке, но и диджею приятно. Я ж тут сижу в студии, смотрю в стенку, можно сказать, и ласковое слово никто не скажет особо. Я-то вам вон всего желаю, там, ужасного вечера, кошмарного времяпрепровождения в пробках и прочее. Ставлю музон, очень плохой. И вот, а вы мне, значит, если когда-нибудь что-нибудь желаете хорошее, это тоже приятно, нравится. Захар Семенов пишет: «Мое брата сегодня день рождения». Спасибо, Захар, за сообщение. С днем рождения, твое брата. Александр, вот как раз Барата вспомнил. Никто еще будет помянут. Вспомни, он появится. Александр Соловьев пишет: «Добрый вечер, Константин. Хорошего эфира. Привет, Александр. Спасибо. С днем актера. Спасибо. Мы заслужили, заслуживаем и будем заслуживать такого ведущего в лице вас. Омск слушает только радио «Максимум». Спасибо большое. Привет, Омск. Для тебя, дорогой Омск. И не только. После рекламы Билли Айдол.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
6: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС «Джуниор» ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС «Джуниор». Лучший безопасный детский тариф.
12: Пользователь МТС «Джуниор», МТС «Джуниор плюс», семейной группе с ролью ребенок, сервис сос-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Да ж вы заработали.
16: Что?
15: А что?
16: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
17: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

Depeche Mode и Linkin Park, Enjoy the Silence. 17:17, точное московское время. Юлия пишет: «Привет, Костя, привет, Юля. Передай, пожалуйста, привет Пиганову Саше. Он очень ждет и волнуется». Саня, не волнуйся, дождался. «Пожелай ему работать поменьше, а то у него все дреды уже посидели от стресса. И спасибо тебе за эфиры. Каждый рабочий вечер ждет».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7.

0: онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Shine Down Young Again. 17:31 точно московское. Игорь пишет из Ялты. С утра девчонки были в студии с мешком колбасок. Вам, о великий могучий, оставили хоть немного или только запах и жирные кнопки на пульте? Нет, не оставили, но спасибо, Игорь, за сообщение про моих товарищей. Да какие они мне теперь товарищи, на самом деле? Ничего не оставили. Сергей Вовк пишет. Многоуважаемый радиоведущий, приветствую вас душный, приветствует вас душный слушатель номер один. Здравствуй, Сереженька. Тандем, Depeche Mode и Linkin Park в папке «Зачем?». Да, я абсолютно не понимаю, нафига там, при всем уважении, нафига там линки. Отличный трек «Enjoy the Silence», с которым прекрасно справились сами депеши, и зачем-то к ним линки туда прилезли. И, в общем, вот этот, да, вот этот тандем в папке «Зачем?» надо было это делать. Или с нулевкой потянет? Не, не потянет. Мне нравится Linkin Park, нравится Depeche, нравится песня «Enjoy the Silence», но линки там лишние явно. Эфир, как всегда, огонь, жгите, моншер, жгите. Спасибо большое. Таков путь. Сайберхекс или Сайберекс пишет. Добрый вечер, Константин, привет из Самары. Поздравляю всех и всех вас и всех моих друзей с Днем Актера. Хорошего вечера. Спасибо большое, Сайберекс. Спасибо. Александр Коровкин пишет нам. Приветствую, Константин. Приветствую, Александр. Поздравляю с Международным днем актера. Спасибо большое. Как будущий коллега, желаю карьерного роста, финансового благополучия и здоровья. Почему будущий коллега? Я учусь на актера озвучки и дубляжа. Закончил первую ступень. Влем любви, бобра и хорошей актерской игры. Саня Серпухов. Сань, ты пошел на курсы актеров озвучки? Ну, добро пожаловать в студию «Хлопушка». Знаете, такая была. Была эпоха переводчиков великих, там, Михалев, Гаврилов, Володарский, конечно, Горчаков, естественно, которые вот переводили голосами разными, странными, гнусавыми и просто прикольными. Потом, через какое-то время появились профессиональные студии, классные, типа «Лост фильм», обожаю, уважаю, прям аплодирую. «Кубик в кубике», смешно очень, там «Кураж Бомбей» и прочее, прочее, прочее. Но между вот этими Володарскими, Гаврилами, Михалевыми, Горчаковыми и «Лост фильм» и «Кубиком в кубе» была студия «Хлопушка». Вот сейчас очень круто переводят. Те переводчики, да, круто переводили по-своему, в один голос. И это ни с чем не спутать. Сейчас очень круто переводят. «Лост фильм» шикарно, там «Кубик в кубе» прям шикарно. Но вот студия «Хлопушка», вот это был период провала прямо. И чувствуется, что актеров там не хватало на этой студии. Прям студия «Хлопушка» — это имя нарицательное. Помню, смотрел «Робин Гуда», «Принц воров». Там Кевин Костнер в главной роли, там Алан Рикман шерифа злого играл. И там, значит, главных героев озвучили профессиональные актеры. Все хорошо. Но на второстепенной роли, я так понимаю, в коридоре поймали кого-то и попросили помочь. Робин Гуд такой: «Мы пойдем разгромим людей шерифа». И кто-то из леса, из толпы: «Да, у них доспехи». Че, блин? У них доспехи? Ну вот я: «Да, у них доспехи». Вот так вот это было, серьезно. Так что, Саша, Александр, открой секрет, чтобы быть актером озвучки, или, как раньше говорили, озвучание, или озвучивание, ну, озвучки, ладно, актером озвучки нужно быть прежде всего актером. Это профессия, которую учат несколько лет в Амхате, в Щукке, в Щепке, в ГИТИСе, во ВГИКе. Чтобы озвучить эмоцию, сыгранную зарубежным актером, нужно сыграть эту эмоцию не хуже, чем он. Иначе: «Хосе Игнасио, как ты мог такое скрыть?» Студия «Хлопушка», получается. «Здрасте, ваша тетя». Кстати, шикарный фильм, шикарная игра. Ну, когда человек играет то, что... Играет человек, который играет, да, это да. Но вот это вот все. Кстати, многочисленным актерским курсам, которые учат профессии за пару месяцев, к ним тоже вопросики. И по нашему кино такое впечатление, что половина актеров закончила двухнедельные актерские курсы. Но если нравится вот это, значит, ходить на двухнедельные актерские курсы, думать, что вы после этого актер. Ходить на курсы озвучки, думать, что вы после этого вам доверят что-нибудь больше вот этого у них доспехи или гургура какого-то там, толпу изобразить. Если вы думаете, что это да, что у вас впереди карьера, то да, хорошо, это главное. Просто, Саша, знаешь, что сейчас ты озвучиваешь самый популярный и самый большой сериал под названием «Лохотрон».
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
11: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Топ покупок месяца.
13: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
14: Амода C5. Добавить стиля.
15: JQJ7. Впечатлить друзей.
16: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
17: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
18: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
19: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-577-99. С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: Рамштайна, Максимум Мутер. 17.49, точно московская. Сергей пишет: Кость, напомни название фильма, где Александр Яковлевич каскадер или гонщика играет. Каскадер он играет. Смотрел очень давно, хочу освежить в памяти. В воскресенье смотрел «Змеелова», как всегда в восторге. Спасибо, да, супер фильм. А фильм, где Александр Яковлевич играет каскадера, называется «Риск. Благородное дело». Очень классная киношка такая, прям советская такая, хорошая, с духом энтузиазма. И вообще такой прям, он там совсем молодой, классный. Такой каскадер, бывший бегун, получивший травму, легкоатлет. И, в общем, супер. Русанов, по-моему, там фамилия героя. «Риск. Благородное дело». Посмотрите. Хороший фильм. Игорь пишет: Бурунов, вот прям низкий поклон ему за Ди Каприо. У Лео свой голосок, так прям не очень прям, а у нас Лев просто. Да, Серега Бурунов не просто великолепный актер, просто шикарный актер, очень хороший человек, но и плюс, кстати, меломан, ценитель музыки и диджей, между прочим. Ну так, он для души это делает, для себя, не диджеет на публику, но любит drum and bass, между прочим. Так что, Серег, привет тебе, если слушаешь. И он, помимо того, что прекрасный человек, отличный актер, еще и шикарный актер озвучания, как говорили раньше, или озвучивания, озвучки. Он действительно совершенно великолепно, мастерски работает голосом. Это вот профессионал с большой буквы. Просто всегда аплодирую ему стоя, и действительно Ди Каприо звучит голосом Сереги Бурунова просто шикарно. Привет, Костя, Никита Янин пишет. Эх, Костя, Костя, я вот вчера, как обещали, постарался попасть на запаренного Михайлова в эфире. Очень постарался, включил максимум в 20.00, а там мотобайки. И никак теперь не могу отделаться от ощущения, что угостили меня знаменитым грузинским блюдом. Напхали? Никита, чуть похолоднее будет, и мотобайки Михайлова превратятся в запаренного Михайлова, когда все зачехлят свои мотоциклы, и будет еще попрохладнее. Пока лето, пока, да, пока мотобайки еще. Го-го-ба или Жо-жо-ба, пишет нам Го-го-ба, потому что Жо-жо-ба там было бы Джей-Джей, а не Джи-Джи. Го-го-ба пишет: привет, передай привет, плиз, Анжелике Юленька. Привет, Анжелике и Юленька. Они едут тренировать попу, делать жим лежа и становую тягу. Вот, го-го-ба, куда они едут тренировать попу, делать жим и становую тягу? Наверняка ведь не в студию «Радио Максимум», а зря, между прочим. Где они еще найдут такого благодарного зрителя во время того, как они тренируют попу, делают жим и становую тягу? Кто-нибудь хотя бы приедьте в студию «Радио Максимум» тренировать попу, делать жим и становую тягу? Хоть раз. Мужики, вас не касается, не хватало мне тут спортзал.
1: Костя Михайлов на «Радио Максимум». Каждую среду в 11 вечера на «Радио Максимум».
2: Умеющий уши да услышит.
3: Ты хотел сказать «умеющий слушать да услышит».
2: Ну, типа того.
1: Программа «Умеем слушать».

0: и Андрюха Забелин. Ваши музыкальные решалы.
1: Самые актуальные релизы российских артистов. Самые значимые концерты. А также...
0: Самая народная сводящая олдскулы рубрика «Ностальжи». Собираемся в 23:00 в среду. Все вместе в нашей программе «Умеем слушать» на радио «Максимум».
1: Где ты, там «Максимум». В смарт-часах или автомобиле. В умной колонке, на сайте или смарт-ТВ. Выбирай свой формат и слушай максимально. Музыкально. Радио «Максимум». Музыка, которая заряжает. Реклама.
2: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
6: ООО «Хедхантер», Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
7: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
8: Подробнее на petrovich.ru.
9: Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
10: Когда другие думают, где заправиться, вы думаете, куда поехать. Убедитесь сами. СЛИЭЛ-9 от официального дилера Ли Авто Авилон. Гибридная технология и большой запас хода дают больше свободы для города и путешествий. Добавьте к этому интеллектуальные системы, простор и премиальный комфорт. И получите автомобиль, созданный для грандиозных планов. В августе СЛИЭЛ-9 в Авилон. На эксклюзивных условиях. Пора строить маршрут. Все дороги ведут в Авилон.
11: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

А вот и ответ на вопрос, какая у тебя любимая песня Металлики. Leaf Clover тоже хорошо, но Fuel — это прям огонь во всех смыслах слова. И это то, чего нам всем сейчас не хватает, если вы понимаете, о чем я.

Если радио, то максимум. Если вкусное мясное удовольствие, то Ремит. Компания Ремит 25 лет производит вкусные колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты. В производстве использует качественное мясо, натуральные специи, рецепты ГОСТ. И коптит все это мясное великолепие на натуральной буковой щепе. Сотрудники компании сами едят то, что производят, и рекомендуют Ремит своим друзьям и близким. Ремит. Потому что вкусно. Спонсор ООО «Мясоперерабатывающий завод Ремит».

0: Simple Plan, I'm Just a Kid.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Эксперты считают, что на рынке виртуальных операторов возникла путаница. Не все MVNO – это аббревиатура от Mobile Virtual Network Operator. Это виртуальный оператор мобильной связи. Так вот, не все виртуальные операторы мобильной связи, не всех виртуальных операторов можно считать настоящими. Полноценными виртуальными операторами можно считать T-Mobile, Сбермобайл.

0: Они несут такую же ответственность за своих абонентов, как и операторы «Большой четверки», обладают тем же качеством связи и защитными технологиями.
1: Это музыка «Максимум».

Это «Максимум». Общение с ведущими и прямые трансляции из студии. Свежие новости из мира музыки и эксклюзивные плейлисты на каждый день. А также обсуждение утреннего и вечернего шоу и розыгрыши фирменных призов. Все это в одном клике от тебя. Заходи на страницы «Радио Максимум». ВКонтакте, «Одноклассники». Подпишись на «Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены в сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что сосед детскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
12: Да что заработали?
13: Что?
12: А что?
13: Перевозки. Это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
14: Привет, вы

0: 94-86-05. Город Санкт-Петербург.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Максимум. Радио.

0: Evanescence, Who Will You Follow? Свежая, 18:27, точное московское время. Всем привет! Костян, токсик ты наш. Если я учусь, пишет Саша Аксенов, в школе актерского мастерства и получаю профессиональный диплом, то я актер? Смотря какая школа и что за диплом, что за школа? Потому что, ну, я знаю школу актерского мастерства, повторяю, это школа-студия МХАТ. Пятерка по пятибалльной. Училище имени Щукина, Щукинская. Это вахтанговская школа, прекрасный вуз, шикарный совершенно. Шикарные преподы, отличные актеры, оттуда выпустились. Щепкинское училище, это скорее в сторону малого театра, чуть поскушнее, конечно, но тоже шикарное образование, конечно. ГИТИС, я не знаю, не помню, как сейчас называется, но это про театральное искусство, конечно, там хорошее образование. В ГИК, да, режиссура, операторское и актерское мастерство, конечно, там преподают хорошо. Больше я вузов не знаю. И, в общем-то, их нет. Есть какие-то школы, курсы, какие-то вот эти вот ПТУ актерские, не знаю, там колледжи. Как это еще назвать? Магистратуры. Но все это такое. Я назвал вузы, у которых есть имя. Зы вчера сдал зачет по первому курсу актерского мастерства. Костя, 5-10 придешь на спектакль? Ну, опять же, вот тут мне видос прислали. Сейчас посмотрю на уровень вашей игры. Оценю, как профессионал. И решу, приходить или нет. Или не стоит тратить время. Светлана Наумова пишет. Кость, привет, дорогой, максимально любимый. Привет, Светлана, спасибо. Привет всем радиослушателям, привет. У меня вопрос один только. Когда твой дискач в Москве будет? Поделись, пожалуйста. Но далеко не заглядываю. Ближайший мой дискач будет на Эль Ранчо. Мы там закрываем сезон, жарим мясо. В те же выходные, то есть ближайшие выходные. Я так понимаю, что там уже sold out, мест нет, поэтому, значит, даже можете туда не звонить, но вот я там и по диджею в том числе. Причем не только рок, но и дип-техно по диджею. А дальше буду уже думать, когда в Москве и где выступить. Александр Коровкин, который пошел на курсы актера озвучки. Костя, ты меня расстроил, даже не знаю, что теперь делать. Зато ты знаешь, Александр, что теперь не делать.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк. Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Eastman

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер. И премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
7: «Джак Т9» – пикап номер один. Полный привод, два варианта подвески – бензин или дизель, АКПП. От 3 619 000 рублей. «Джак Т9».
8: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
9: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Scorpions, Here I Am, Rock You Like a Hurricane. 18:45, точное московское время. В Москве организовали первую выставку-продажу скелетов динозавров. Наконец-то. Как говорится, лучше Познер, чем Петросян. В Москве представили выставку «Реликтум. Следы времени», где можно приобрести скелеты динозавров, черепа доисторических животных и метеориты. Не сказал, черепа Ленина, черепа Карла Маркса. Скажите, а сколько у Карла Маркса было всего черепов? Так, умник, выйди из зала. На экспозиции представят полные скелеты динозавра. Пситтакозавра. Возрастом более 125 миллионов лет. У меня в голове не укладывается этот временной отрезок. 125 миллионов лет, блин. И пещерного медведя возрастом более 12 тысяч лет. Медведь помоложе будет. Будут и парные бивни мамонта общим весом 74 кг. Окаменелости с яйцами динозавров и другие. Часть выставки составляет фрагменты метеоритов. Как отметили в галерее, некоторые из них старше Земли и возрастом около 4,5 миллиардов лет. Здесь же будет фрагмент Луны, упавший на Землю в виде лунного метеорита. Эксперт Минкультуры Российской Федерации, сотрудник Минмузея Российской Академии Наук, научный консультант выставки Мария Алферова отметила, что сейчас граница между научной коллекцией и частным собранием становится более подвижной. Ключевая ценность этих объектов заключается в том, что каждый из них выставки является свидетелем конкретного этапа истории планеты. И что характерно, все это можно купить. Представляете, кусок метеорита купить, кусок кости динозавра, кусок луны купить себе домой. Но другое дело, что вы с этим будете делать потом, но можно друзьям хвастаться. Вот, смотрите, я купил кусок луны. И они такие: круто. А про себя подумали: ну и лох же ты. В июле 26 года на торгах аукционного дома Sotheby's продали скелет тираннозавра Рекса за $50 миллионов. При предварительной оценке от $20 миллионов до $30 миллионов. Это стало аукционным рекордом для ископаемого скелета динозавра после стегозавра, проданного за $44.5 миллиона в 2024 году. Американское законодательство допускает частное владение ископаемых, найденных на частной земле. Такие палеонтологические находки могут попадать в частные коллекции и продаваться на аукционах. В России обращение с такими находками регулируется законом о недрах и требует согласования с государством. Но я так понимаю, что если с аукциона будут толкать, то, в общем-то, значит, это все, как сказать, ну, узаконено, что ли. Это я прочитал в статье, опубликованной в издании «Ведомости». «Ведомостям» желаю хорошего русского языка и хорошего редактора, потому что в этой статье очень много грамматических ошибок.

0: ну, такой, на уровне третьего класса начальной школы, поэтому ведомости, задумайтесь о своих редакторах интернет-изданий. А так, спасибо за статью большое. Давайте сегодня поговорим о чем-то, в чем вы себя считаете динозавром. Полезный мезозой. Ну, так, для примера, я на радио работаю 35 лет, представляете, некоторые столько не живут. А я вот 35 лет проработал. Фига себе, да? Фига себе. В вашем плейлисте нет ни одной песни, вышедшей позже 2007 года. Каждое утро достаете из почтового ящика свежую бумажную газету. А может быть, вы уже некоторые десятилетия носите прическу «Малет»? Это отвратительно. Рассказывайте, в каких сферах и делах вы чувствуете себя настоящим динозавром. Пишите в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037, 8-926-007-1037 и в официальный Макс канал Радио Максимум. Через 3 минуты The Killers.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: А это Buddy Rockers, I Like The Way.

0: Реклама. В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
1: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-4741, 16+.
2: Хватит заправляться растворимым кофе или стать мемой. Выходные созданы, чтобы проводить их увлекательно. Открывай Мосбилет на портале mos.ru. Выбирай новую выставку, премьеру в театре или экскурсию по павильонам в кинопарке Москино. Фильтруй настроение на билет.mos.ru.
3: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеадора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
4: В Гиперленте и ОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. Первые ноты. Ты знаешь, это максимум.

Микс 1901. 19:08 с половиной точное московское время. Сегодня мы говорим о том, в чем мы чувствуем себя динозаврами. Добрый вечер, пишет Юлия. Вот мой динозавр. И фотка такого подуставшего мужа.

0: я так понимаю, в кепочке с кружкой пенного. Слушает максимум по древнему приемнику, пользуется кнопочным телефоном и хранит пиво в советском холодильнике. Ну, норм. Холодильник, кстати, очень даже современно выглядит. Так что... Но если он хочет, правда, хорошо сохраниться, как вот те кости динозавра с пивасиком, пусть завязывает. Это не бальзамирующий напиток. Александр Соловьев. Чем-то Дэйв Гролл похож на Криса Корнелла. Что-то в манере исполнения есть схожее. Да, кстати, может быть, может быть. Крис Корнелл чуть-чуть более хрипатые нотки выдает. Чуть больше там расщепа у него. Но да, может быть. Этих людей можно сравнить, да, спасибо. Мария пишет: добрый вечер, Константин. Если вдуматься, если ты не зумер и не миллениал, то в чем себя почувствовать динозавром? Много поводов. Согласен. Ой, раньше здесь был большой продуктовый рынок. Ой, эти 5-9-этажки такие древние. Ну, просто мхом поросли. Но самое главное, это, конечно же, музыка. Много ремиксов в сети на группы преклонного возраста, бутусов с ремиксом «Дыхание». Диджей Грув, если я не ошибаюсь, перепели «Кармен» и многие другие композиции. «Сектор газа», в том числе с девушками в стиле 90-х годов и многое другое. И совсем зумерские танцовщицы. Ну да, Мария, как всегда, сложно следить за ходом ваших мыслей. Обратите внимание на пунктуацию, мне будет легче. Спасибо большое. Диана пишет: светлого вечера, Константин, и увлекательного эфира. Спасибо, Диана. Вот прям пишет, прям, вот хоть прям в любое интернет-издание. Шпилька ведомостям по делу, поддерживаю. Вот там таких, как ты, Диана, не хватает. Ну, вроде уважаемые издания, по крайней мере, в прошлом, а такие грамматические ошибки на уровне второго класса церковно-приходской школы ляпают. Что аж стыдно, что аж святых выноси. По теме, я тот еще динозавр, сама себя так называю. Недавно купила CD-плеер и слушаю старые диски. Да, именно так, в цифровую эпоху. А, кстати, CD-звучание не такое, скажем, тепло-ламповое, как звучание винила или даже бобинного магнитофона, но все-таки чуть теплее, чуть качественнее. Все-таки это lossless, там, не знаю, форматы, вавки там какие-то эти... Ну и прочее-прочее. Так что, естественно, CD-формат, он более качественный, чем вот эта вот цифра, чем MP3-ха. Естественно. Флаг еще, да, формат вот этот музыкальный. Ну, покачественнее, конечно, потеплее звучание. Хотя лучше винилы. Но виниловый проигрыватель с собой не поносишь, к сожалению. Так вот, изредка пользуюсь проводными наушниками. Еще у меня есть одежда, которую ношу более 20 лет. Ну, красивая же, и как новая! Вишенка на торте моей машине 18 лет. Я не хочу и не собираюсь ее менять. Подруга дней моих суровых. На ней приеду в Хороброво. О, клево, на этих выходных с Дианой увидимся. Классно, классно.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Где ты, там максимум. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Oasis, Little by Little. 19:19 точное московское время. Сегодня мы говорим про то, в чем мы себя чувствуем динозаврами. Какие-то области, может быть. Эльмира пишет: здравствуйте, чудесный Константин. Привет, прекрасная Эльмира. Отличного вам эфира и вечера. Спасибо большое, взаимно. Я динозавр во многих вещах. Вот, к примеру, я до сих пор покупаю ЖД-билеты в кассах на вокзале. Не могу я никак на онлайн перейти. Мне проще с кассиром. С глазу на глаз всегда одна картина. Очень много пенсионеров в очереди, и я. Ну да, ты всегда думаешь, что если что-то ты в цифре не поймешь там где-то как-то с бронированием, то человек всегда подскажет, он-то лучше разбирается хотя бы в своей системе и хотя бы на своем сайте. Но это не всегда так. В действительности, сейчас уже вы иной раз можете в чем-то разобраться лучше специалиста. Хотя вот я тоже, наверное, я олдфарт, и поэтому, наверное, тоже иногда предпочитаю, скажем, если что-то у меня не получается онлайн, дойти ножками и вот прям там на месте какой-то вопрос решить. Мне кажется, что там будет больше опций. Но мне почему-то так кажется. Хотя, мне кажется, это иллюзия все-таки. Опять же, мне кажется. Ольга Сницарук прекрасно пишет нам: добрый вечер, ношу малет уже как пару лет, не знала, что это мезозой, а мне нравится. Но это не только мезозой, это и мерзозой, что касается мужчин. А вот тебе, Олечка, очень даже идет. Ну, во-первых, ты сама красивая, во-вторых, вот я не знал, что вот это называется малетом тоже. Уже малет — это у Ларса Ульриха было, когда... У него, значит, сверху выстрижено, а сзади куделечки мерзкие висели, как у немца из порнухи. А потом он стал лысеть, а куделечки остались, и этот малет стали называть скалет у Ларса Ульриха. Скал череп, и стали его малет называть скалет. То есть это типа куделечки на черепе. Отвратительно, на самом деле. На мужике малет — это кошмар. Это не просто прошлый век, это вообще это другое измерение для уродов. Просто. Иван пишет: Кость, привет. Я известный любитель хэви-метал 80-х и 90-х, причем на носителях. Да и фильмы тех времен люблю. Да кто их не любит? Да и сейчас кино так себе, вот раньше было. А вот сейчас так себе, вот раньше. Вот раньше кино было, а сейчас так себе. Вот раньше было, раньше. Не, ну действительно, раньше, типа, блин, я не думал, что это скажу когда-нибудь, но кошмар на Ульсвязов, ну, Фредди Крюгер, ну, Роберт Инглунд, ну, конечно. Вы смотрели новую вот эту поделку «Кошмар на Ульсвязов» с этим? Тоже хороший актер там в роли Фредди Крюгер, но вообще не то, ну, совсем, ну, и не страшно, вообще, ни разу. А «Робокоп», ну, вот тот с Питером Уэллером, ну, класс, да, еще и этот... Верховен, по-моему. Пол Верховен, кажется, снял, да? Или этот, Ирвин Кершнер. Не, Кершнер второй снял. Так вот. А этот с Юэном Кинеманом, ну, хороший актер, классный Юэн Кинеман, прям прекрасный вот этот самый углерод там и все такое. Ну, блин, ну, Робокоп-то, ну, прососал откровенно. Эльвира пишет: Костя, приветствую, привет. Я чувствую себя полным динозавром, когда слышу модные словечки. Кринж, донатить, коворкинг, бррр. Я понимаю, о чем? Но я такой дино в этом. Смешно про дино. Игорь Борода пишет: динозавром, ага, я в маршрутке слышу, как малые между собой разговаривают. Так я даже не динозавр, я одноклеточный, еще и не способный делиться. Вообще не понимаю, о чем речь там. А вот зря ты не способен делиться. Ты знаешь, что если бы ты поделился с ними выручкой, они бы, знаешь, что сказали? Они бы сказали: имба. А ты, кстати, Игорь, выиграл же в лотерею лям, помнится, да? Знаешь, что надо было сказать, когда ты выиграл? Чиназис.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа.

0: 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Крутой вираж выполнен, траектория идеальна, чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо, сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ». 8. Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
10: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
11: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Knock on the Great Divide. 19:35, точное московское время. Мария пишет, какой язык, какой слог? Это вас, ваша милфа просветила. Мария, по-моему, вы путаете понятия, и судя по тому, как вы их путаете, милфа — это, скорее всего, вы. Но только в том случае, если вы привлекательны, потому что милфа — это mother I'd like to fuck. А меня, скорее, моя альтушка жизни учит. Эльмира пишет, кстати, на днях попался тест по сверхъестественному. Закончить фразу одного из героев. Было несколько фраз от Кроули, и я поняла, что вы больше не Дин, а Кроули. Такой же интеллектуал с юмором, который всегда отлично выглядит. Спасибо большое. Ну да, наверное, Дин как-то слишком молод для меня. Хотя в сериале «Пацаны» он самый Дженсен Эклсон в роли солдатика. Ну, такой, да, уже возраст. Но выглядит отлично. Суперский, конечно, он. Дженсен Эклсон. И второй тоже ничего, Сэмми. Ну, Сэмми, понятно, лосяра. А я, да, до дьявола, до Люцифера не дотягиваю. Дин для меня слишком молод. Наверное, Кроули, да. Почему нет? Хорошая кандидатура. Мне он близок. Ментально. Так что, Мир, спасибо тебе большое. Александр Соловьев пишет, в Омске сегодня хоккей. И на арене, вмещающей 12 тысяч, играет реклама радио «Максимум». Если радио, то «Максимум» и треки AC/DC. Так вот, когда я работаю в такси, никто и никогда не просит меня переключать «Максимум».
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Обратный отчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 8 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа». Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Реклама. Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
3: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
4: Амода C7. Собрать все взгляды.
3: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение.

0: Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Volga Cars 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Рок-н-ролл, Аврил Лавин на радио Максимум. 19:49, точно московское время. Говорим сегодня про то, в чем мы себя чувствуем динозаврами. Ко дню актера вспомнил два замечательных фильма, пишет Александр. «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен», Митрофанова «Компоту хочешь» и фильм «Гений» с Александром Абдуловым. Гениальные фильмы. Когда я говорю фразы из этих фильмов, некоторые смотрят на меня как на динозавра.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Далее Blink 182, после короткой рекламы прямо сейчас Orson Ain't No Party.

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Вместо очередей необитаемые острова. Вместо «все включено» киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
3: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Один из самых любимых треков Blink 182 I Miss You. Сегодня говорили про то, в чем мы себя считаем динозавром. Лего пишет: спасибо за эфир. Дабстеп — любимый жанр. Могу считать себя динозавром? Да, можешь считать себя динозавром, конечно. Алешка пишет: спасибо за бодрый эфир. Полагаю, недоверие к виртуальности цифровой платежной системы будет преследовать меня до кладбища. Алексей пишет: покупаю машины только на ручной КПП. А это, кстати, весело. Ручку тоже обожаю. И лучшая машина вообще, на которой я когда-либо ездил, ребята, не поверите, вообще самая крутая тачка — это заряженная Audi A5 на ручке. Купешка. Ребят, это было еще красного цвета. Блин, это просто пушка была. И такая у нее... У них длинные передачи, очень прям класс. Алексей Пирогов пишет: привет, Константин, у меня еще с махровых времен сохранилась футболка для концертов. На концерты в ней и хожу. Потом откладываю до следующего. Правда, нонче не так часто. А недавно коллег, когда обсуждали 19 век, сказал: тебе виднее, это ж твое время. Спасибо тебе за эфир, бодрит. Добрый вечер, обожаю винил. Что-то в этом есть, да, абсолютно. А если я сюда голосовое отправлю, он включит в эфире, пишет Алексей? Уже нет, потому что в следующем часе у нас уже гость. Поговорим про дрифт.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Хотя, в принципе, вообще-то, по идее, обычно, если сюда прислать, то могу и поставить, если нормальный голосовой. Вот Тейлор Момсон же ставлю. For I'm Dead.

0: Going Under Evanescence.
1: Поехавший Михайлов. На радио Максимум.
0: Так. И сегодня мы говорим про финал главного чемпионата страны по дрифту. Гран-при российской дрифт-серии мы обсуждаем с руководителем российской дрифт-серии, с председателем комитета дрифта Российской автомобильной федерации, с мастером спорта, с Дмитрием Добровольским. Дмитрий, привет.
2: Класс. Привет, привет, добрый вечер.
0: Привет, привет. Спасибо, что приехал. Дим, расскажи, пожалуйста, тем, кто сегодня впервые услышал про РДС, почему обязательно нужно поехать на автодром и что там больше всего их поразит?
2: Дрифт — это один из немногих видов спорта, который по телевизору смотреть хуже, чем вживую. Потому что сейчас такие технологии телевизионные, что там ту же Формулу-1 намного интереснее смотреть по телевизору, где у тебя много и комментариев, и телеметрии ты все видишь, и там правильно камеры стоят. А вот дрифт здесь другое. Ты приходишь туда вот за этим вайбом, за этим, за мощностью, который, машин, которые ты чувствуешь, за людьми, которые там болеют за своих кумиров, или просто за красивый дрифт. Ну и вообще за всю вот эту обстановку, которая тоже не передать ее словами, ее нужно увидеть, почувствовать, и тогда сразу ты станешь фанатом РДС. Поэтому надо приходить.
0: Ну и плюс запах резины, конечно, телек не передает.
2: О, точно, да. Но, кстати, она не всем нравится.
0: Это круто.
2: Но большинству, кстати, нравится.
0: Это круто. Запах резины вместе с бензином — вот это вообще непередаваемый вайб. Простите за словцо. По поводу Формулы-1 ты совершенно справедливо сказал. Там ты встал где-то, закрепил позицию, и один раз мимо тебя... Все. А тут ты видишь, в общем-то, охватываешь, там же, ну, на нормальном
2: месте. Ты практически все видишь от старта до финиша, да.
0: А что в дрифте сложнее всего объяснить человеку? Вот, Дим, сейчас внимание, у нас радио, показывать даже руками нельзя. Мы показать картинку не можем. Что в дрифте сложнее всего объяснить человеку, который никогда его не смотрел?
2: Скорее всего, что такое судейское задание и вообще как определяется победитель. Наверное, это сложно
0: объяснить.
2: Вот
0: интересно, кстати.
2: Но мы используем, на самом деле, уже то, что точно всем известно. Это такие аллегории, аналогии с фигурным катанием или там с прыжками в воду.
0: Основные элементы выполнены или
2: нет? Ну да, судьи посмотрели, они поставили задачу, есть там обязательная программа же, тоже ее надо выполнять, и так далее, и так далее. И парное взаимодействие.
0: Вот это вот совершенно чумак, когда машины едут друг рядом с другом, там в сантиметрах буквально, и не трогают друг друга, не трогают бортик, там отбойник, и вот они прям синхронно исполняют элементы. Это вообще сколько репетировали они?
2: О, это годы. Мало того, есть пилоты, которые ездят уже очень давно, у них все равно не получается, настолько близко. Да. То есть это талант, это какие-то прямо отдельные у нас есть такие звезды, которым это просто дано. И вот они показывают. Тут же важна стабильность, чтобы не просто близко там, а потом бабах и в стену въехали. А нужно, чтобы это всегда было. То есть ты выехал и постоянно показываешь вот эту вот стабильную, близкую езду.
0: Но это скорее показательное выступление, да, вот когда парни...
2: Нет, почему? Это борьба. Они же соперники.
0: Я понял.
2: Там и первый может чуть подставить. Чуть не там нажать тормоз, и задача судей разглядеть, где он это сделал, то есть нарушил какие-то

0: судейские задания какие-то, те правила, которые им заранее были объяснены, и понять, кто виноват, если там случилось столкновение. Обычно так и бывает, что если кто-то первый там что-то не так сделал, второй на него наткнулся. И дальше надо понимать, кто проиграл. Это очень сложно.
1: А что судьям помогает? Какие-то системы?
0: У нас есть телеметрия, да.
1: Датчики, камеры какие-то, да, внутри, да, машин, да?
0: Ну, больше всего это датчики, которые показывают скорость и угол заноса в каждой конкретной точке трассы.
1: Серьезно?
0: Да, и плюс еще видеоповторы. Они даже, наверное, больше, потому там что понятно, там видно. Есть прямо... Сидим, прокручиваем туда-сюда, колесиком этим крутим, кто где что сделал. И вот, ну, по каким-то косвенным признакам. Там, если колесо заднее заблокировано, значит, там ручник был использован. Если там переднее заблокировано, значит, там левой ногой тормоз сжал и так далее.
1: Круто. Дмитрий Добровольский у меня в гостях, руководитель российской дрифт-серии. Продолжим.
2: Поехавший Михайлов. На радио «Максимум». Если радио, то «Максимум». Если автомобиль, то «Теннет Т7». Партнер ООО «Теннет Рус». «Теннет Т7». Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. «Теннет Т7». Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Dance Floor Anthem.
1: Поехавший Михайлов. На радио Москву.
0: Сегодня мы говорим про финал главного чемпионата страны по дрифту. Гран-при российской дрифт-серии. Мы говорим сегодня с главой российской дрифт-серии, с Дмитрием Добровольским. Дим, привет еще раз.
2: Еще раз привет.
0: Так, почему зритель может не понимать правил, но все равно через 30 секунд залипнуть на дрифт, а еще через 5-10 минут начать рьяно болеть за это? Вот с первого раза.
2: Ну, потому что всегда машина, которая едет боком, да еще с полным нажатым газом, да, и дыма огромное количество из себя изрыгает, то, ну, это завораживающее зрелище, дракон какой-то просто. Mm-hmm. А когда это еще видно контрольно все происходит, то есть машина едет красиво, она перемещается в пространстве прям по каким-то понятным правилам, и она из точки А в точку Б не просто там как получится доезжает, а именно по траектории, и мне кажется, вот это вот завораживает, потому что когда, ну, как жонглер в цирке, ты тоже видишь и не можешь оторваться, потому что ты сам так не можешь сделать. Mm-hmm. И вот я думаю, что это больше всего привлекает.
0: А будет такое когда-нибудь, что ты вот придешь ко мне и скажешь: так, все, мир дрифта поменялся, мы придумали такую новую штуку, которой не было еще раньше?
2: Я очень надеюсь, что нет.
0: Что такого не случится. Дима такой приходит и говорит: все, с этого дня теперь машины в дрифте едут прямо.
1: Поехавший Михайлов. На радио Максимум. Реклама.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа, и современный пакет присадок «Infinium»

0: обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
1: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио Максимум представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром Moscow Raceway. Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
10: Это современный небоскреб.
11: Роскошный дом.
10: Светлое будущее начнется здесь.
11: Богатая жизнь.
12: Казалось, что я в раю.
11: Идеальная ловушка.
12: Но потом начался ад.
11: Психологический триллер. Пентхаус. В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
9: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП Формула-4. Лучшие

0: экскурсии и атмосфера формулы. Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru. 0+.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.
3: Меня зовут Стинг. Вы слушаете радио «Максимум».

0: The Police, не без Стинга, Every Breath You Take.
1: Поехавший Михайлов на радио Максимум.
0: На повестке у нас сегодня финал главного чемпионата страны по дрифту, Гран-при российской дрифт-серии. И у меня в гостях руководитель российской дрифт-серии Дмитрий Добровольский. Дмитрий, привет.
2: Привет.
0: Привет. Дима, где в дрифте заканчивается шоу и начинается настоящий спорт?
2: Он и не заканчивается шоу, и всегда это настоящий спорт. Здесь именно комбинация. Все машины должны быть подготовлены на самом высоком уровне. Пилоты должны быть абсолютно настоящими спортсменами с режимом там, дня и прочим-прочим. Ну, это кто хочет выиграть, конечно, кто хочет чемпионом стать. И все вот это вместе, оно и дает результат, наш самый лучший в мире вид спорта – дрифт. Потому что все, что делают спортсмены, это красиво. И когда они борются друг с другом, это, с одной стороны, адреналин мощнейший, выброс просто у всех, и у пилотов, у болельщиков, у команд, даже у судей, которые смотрят и ставят оценки. А с другой стороны, из-за того, что они делают это все очень правильно и на высочайшем уровне контроля, то это красиво.
0: Дмитрий, а насколько быстро реально едут пилоты? Вот с точки зрения твоего личного опыта и в кольцевых гонках, и в дрифте, что опаснее, 200 км в час прямо или 120 боком?
2: Конечно, 200 прямо намного опаснее, потому что абсолютная скорость, она очень важна. Чем быстрее, тем там уже квадрат скорости начинается, этот рост сопротивления воздуха, и при этом и все остальное. То есть если ты, не дай бог, на 200 километрах куда-то влетишь, это сильно будет хуже, чем на 150. Вот. Ну а с точки зрения наших скоростей, ну, у нас рекордные скорости постановки, это, наверное, Санкт-Петербург. Мы стараемся там делать такое судейское задание, чтобы быстрее там 170 не ехали, где 165-170 км в час. Но поначалу, когда пилоты очень хотели, чтобы было максимум, то под 190 мы делали. Но не очень это красиво получается. То есть сложно второму подстроиться. Так что мы считаем, что у нас оптимальная скорость вообще 150. Тогда получается синхронный такой красивый парный близкий дрифт. А дальше все медленнее. Когда машина едет боком, она безопаснее, потому что как только ты газ отпустил, ты сразу останавливаешься. То есть у тебя только при открытом дросселе у тебя получается движение вперед.
0: Ну да, наката боком не бывает.
2: Нет.
1: Поехавший Михайлов на радио Максимум.

0: Да потом Крис Дотри.
1: Поехавший Михайлов. На радио Махму.
0: Финал главного чемпионата страны по дрифту Гран-при российской дрифт-серии. Это то, что мы сегодня обсуждаем с руководителем российской дрифт-серии, с Дмитрием Добровольским. Дмитрий, привет еще раз.
2: Еще раз привет, привет.
0: Дмитрий, дрифт — это спорт для экстремалов или для математиков? Что там важнее, азарт или расчет?
2: Ну, азарт — это вообще плохая история для профессионального спорта. Конечно, расчет — это, ну, неотъемлемая часть планирования любого заезда. Но если бензина в крови не хватает, то и все равно не выиграешь ничего. То есть нужно быть немножко безбашенным.
0: То есть, ну, комбо, опять же. Юрий пишет. Если что, слушатели, пишите вопросы к Дмитрию Добровольскому на Макс Радио Максимум на номер 8926-007-137. Все, что касается дрифта, знает главный человек по дрифту в Российской Федерации Дмитрий Добровольский. Юля пишет, динозавр проснулся и хочет уточнить. Динозавром она своего мужа называет. Она нам сегодня присылала ему фотку. Такой с кружечкой сидит в кепочке на кухоньке, такой динозаврик. Так вот, говорит, проснулся. Чтобы дрифтить, это, я так понимаю, вопрос от динозавра, который Юля написал. Чтобы дрифтить, нужен свободный повышенного трения или заваренный дифференциал?

0: Можно заварку, это проще, но и повышенного трения тоже подходит. Ну, с блокировкой. Это дороже просто, но чуть-чуть контроля побольше. Но в основном у нас народ, я думаю, что на заварке ездит.
1: То есть на обычной машине, вот скажем там, я на Ягуаре могу с задним приводом просто приехать и дрифтануть?
0: Конечно, но тут весь вопрос, что получится. То есть за гоночной машиной, специально построенной, за дрифткаром...
1: Не угонюсь.
0: Конечно, нет. А так просто боком поездить можно на любой машине.
1: Нормально.
0: Даже на передней приводной.
1: С учетом даже того, что на передней приводной... Я ездил на полном приводе, на реношках, на калеусах и на дастерах я ездил на полном приводе, но по Ладоге. Ну, с хорошими шипами, но мы, конечно, в поворот только в дрифте входили. У нас там была гоночка с полицейскими разворотами.
0: Раллисты, кстати говоря, частенько профессиональные берут уроки у дрифтеров, как правильно пользоваться ручником и сцеплением.
1: Слушай, а вот у меня на Ягуаре, если ручник не такой, а электронный, там кнопочка...
0: Тогда такая, не поможет.
1: Не спасет.
0: Ну, он не будет работать просто. Нужен механический ручник обязательно. Но в целом, опять же, чтобы машину заставить ехать боком, можно это сделать без ручника.
2: Поехавший Михайлов на радио «Максимум». Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк». «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Fatboy Slim, а.к.а. Norman Cook. Praise you.
1: Поехавший Михайлов. На радио Максимум.
0: Руководитель российской дрифт-серии Дмитрий Добровольский у меня сегодня в эфире. Дмитрий, привет.
2: Привет.
0: Говорим сегодня про финал главного чемпионата страны по дрифту Гран-при российской дрифт-серии. Дмитрий, расскажи, когда это произойдет? У нас идет реклама, я слышал. Но вот давай для тех, кто вдруг пропускает рекламные блоки почему-то. В угол поставлю, блин.
2: Для тех, кто в танке.
0: Да.
2: И 29 и 30 августа финал российской дрифт-серии Гран-при. Это, ну, событие, которое вообще нельзя пропускать. Будет он на Moscow Raceway. На одном из самых крутых автодромов не только нашей страны, а вообще всего континента. И там будет что посмотреть, будет что поесть, будет где развлечься детям, которым неинтересно.
0: Брискет Бойс будут?
2: Будут. Будет еда.
0: Андрюха Жорин, да. Брискет Бойс, кстати, у меня на этой неделе, по-моему, в пятницу. Поговорим о брискете. Ну и, конечно, очень серьезный аргумент приехать на Russian Drift... На Russian Drift Series, на RDS, не только для того, чтобы насладиться зрелищем, послушать визг резины об Moscow Raceway, если так можно сказать, но и закинуть в себя вкуснейший брискет. Это король мяса, если еще не пробовали. Вот вам. Вы абы где этого не найдете вообще.
2: Приезжайте. Только на дрифте, потому что они еще шинами палеными пахнут.
0: Вот. Там еще не просто барк вот этот черный, да, из смокера, а еще запах резины. Прикольно.
2: Но он такой легкий совсем.
0: Легкий запах. Не мешающий.
2: Нет.
0: Абсолютно не перебивающий вкусовые качества брискета. Андрюшка, привет. Жду тебя в пятницу. Это я, Андрей Журин из Brisket Boys. Дмитрий, а где посмотреть информацию про РДС, где, может быть, купить билеты? Наверняка есть сайт.
2: Да, если вдруг вот эти буквы в drifte.ru или rdsgp.com, они вызывают затруднения, можно просто в поиске забить российская дрифт-серия, и все. И там сразу все вылезет, и где билеты, и где, когда и как купить. Ну, а для продвинутых пользователей tickets.vdrifte.ru. Там есть билеты.
1: Поехавший Михайлов на радио Максимум.

0: It's my life. Bon Jovi.
1: Поехавший Михайлов. На радио Максимум.
0: Едем сегодня вместе с руководителем российской дрифт-серии с Дмитрием Добровольским. Дим, привет еще
2: раз. Едем боком причем.
0: Едем привет. Боком, конечно, естественно, потому что мы сегодня говорим про финал главного чемпионата страны по дрифту. Гран-при российской дрифт-серии. Вот примерно такое там будет. А вообще, Дима, пилоты вообще боятся чего-нибудь? Что страшнее, ошибка соперника или собственная ошибка?
2: Я думаю, они боятся, что машина сломается. Вот это да. А все, чего, всего остального они не боятся. Зачем бояться?
0: Ну, вообще,
2: жми на газ и все.
0: Нарисовал каких-то безбашенных отморозков. Неужели нет инстинкта самосохранения у пилотов дрифт-серии?
2: Да нет, он есть, конечно. Но если ты будешь сильно бояться, то можешь ошибиться.
0: А, вот
2: здесь
0: так.
2: Нужно быть уверенным просто в себе, техники своей, тогда будет получаться.
0: То есть такой механизм.
2: Ну, это я так думаю. Но у меня диплома тренерского нет пока.
0: Это, знаешь, это как это из... А вы точно, типа, надевай шлем, вижу цель, верю в себя и головой в стену. А вы точно тренер?
2: Ну, вот примерно.
0: Типа того. А впереди развязка сезона. Расскажи про фаворитов в борьбе за титул. Кому из пилотов сейчас предстоит выдержать самое большое давление?
2: Ух, тут-то очень сильно все зависит от конкретных ситуаций, потому что в дрифте же все непредсказуемо, и очень сильно зависит от того, как сложится сетка. А сетка у нас складывается из результатов квалификации. Mm-hmm. Потому что потом ты попадаешь просто в парные заезды, и все, вот у тебя соперник, mm-hmm. ты ему либо проиграешь, либо выиграешь. То есть, если выиграешь, то дальше пойдешь.
0: Ну, какой-то там посев, жеребьевка, а вот это...
2: Да-да-да, именно вот жеребьевка, она как раз кто какую квалификацию поедет по очереди, mm-hmm. и все.
0: Понятно.
2: А вот дальше все. Поэтому тут внимание может быть приковано больше всего, и там давление даже вот это психологическое может быть не на того, кто сейчас бьется за чемпионство, а на того, кто, допустим, попадет на вот этого претендента на победу. И вот если он у него выиграет, то он как бы изменит весь расклад. И на таких спортсменов, пилотов, чаще давление эмоциональное. Потому что каждый подойдет, но ты должен выиграть. Ты давай, ты должен выиграть. Особенно те, кто из другой команды, да, там, его соперники потенциально. Ага. Вот так чаще происходит. Так что у нас выиграть может любой. Чемпионат, конечно, сейчас уже понятно, там 4 человека всего. Причем, ну, математически 4, там, наверное, 3 реально. А на первом месте сейчас у нас ирландец Томми Кайли. Ирландия вообще, на самом деле, одна из крутейших стран с точки зрения дрифта. Вот Япония, Ирландия и Россия. Все. А все остальное это такое.
0: Вообще, вот ситуация, о которой ты сказал, она реально интересная, когда случайный человек, ну, практически, ну, случайно не бывает, но все равно, такой вот человек бах и по

0: попадает в соперники к претенденту на чемпионский титул. Бывают вот такие неожиданности, когда вот этот неожиданный человек, вот эта темная лошадка выигрывает?
1: Бывает. Бывает, и даже в этом сезоне это было. Так вот, на прошлом этапе как раз ирландец и проиграл у нас.
0: А, продолжил.
1: Да, так бы он уже был чемпионом. Если бы он выиграл или там высоко был на этапе в Красноярске, он бы стал чемпионом уже досрочно. А так он прям в топ-32 отвалился, и ну, это первая стадия, первый круг. И все, и сразу интрига возникла.
2: Поехавший Михайлов на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
0: Радио «Максимум» представляет «Суперкросс» на стадионе технических видов спорта «Крылатское». 5 и 6 сентября. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru. Категория 0+.
3: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лопух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зе Лопух».
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Def Leppard Hysteria.
1: Поехавший Михайлов. На радио Максимум.
0: И у меня в гостях руководитель российской дрифт-серии Дмитрий Добровольский. Дима, привет еще
2: привет.
0: Раз. Говорим сегодня про финал главного чемпионата страны по дрифту Гран-при российской дрифт-серии. Это главное событие в мире дрифта. Дмитрий, что ждет зрителей на финале Гран-при РДС помимо самих гонок? И можно ли ехать с детьми? Что там будет еще? Мы про что-то говорили, про еду говорили, но не лишним будет напомнить.
2: Нужно ехать с детьми. Мероприятие у нас семейное и для детей. Есть специальная зона с огромным количеством всяких батутов, развлечений, машинок и прочего. Поэтому их даже можно там с аниматорами на какое-то время оставлять, если с трибун хочется посмотреть. Есть у нас такая любимая русская забава — дрифт-такси. То есть можно просто купить специальный билет, получить экипировку, и тебя профессиональный пилот провезет просто по конфигурации там специальной для дрифт-такси.
0: Получишь... Не очень страшно, да?
2: Памперс очень не страшно, нужен? Очень.
0: Нужен, да?
2: Ну, есть народ, прям сильно пугается и расстраивается. А есть, наоборот, веселится. Сильно зависит от вестибулярного аппарата. Конечно же, еды, да, как мы уже обсуждали с тобой, тут всякой очень много. Угу. Есть у нас такая услуга красивая — экскурсия по таким закрытым зонам РДС. То есть со специальным экскурсоводом вы можете пройти в закрытые места, куда простому человеку нельзя. И mm-hmm. пункт управления гонкой, и зайти в какую-то команду, посмотреть, что там делают, прямо как чинят машины, готовят их. Mm-hmm. И в ПТС можно попасть, там, где съемки все проходят. В общем, ну, такая интересная штука. Ну и, конечно, просто можно прийти на трибуны и громко болеть. Это же все-таки важная часть нашего соревнования.
0: Болельщики... Громко болеть не в смысле «Ой, у меня живот болит там», «Ой, ой, температура», а громко болеть...
2: Пытаться перекричать тысячесильные двигатели.
0: Тормоза вот эти вот и визг. А какие тачки в основном?
2: Ну, больше японских. У нас все-таки так, да, РДС к японскому дрифту и дрифтостроению до сих пор еще ближе. Хотя есть BMW уже много, но в основном это Ниссаны. Чуть-чуть еще осталось. Хотя не чуть-чуть, нет. Toyota, Nissan, наверное, поровну. Mm-hmm. Есть Mustang Ford. Это уникальная, конечно,
0: прикольно.
2: Машина.
0: Один, да?
2: Один. Ну, грустный.
0: Я думаю, что он
2: здоровый, он бегемот, поэтому он один и грустный.
0: А если устроить прямо на масл-кар, чтобы там и комарик какой-нибудь там был, Мустанг, там...
2: Ну, в Америке, Dodge, в Америке Charger, есть. Такие. В Америке есть история, да. Там и комары, и чарджеры есть. Но... Все-таки здесь уже спорт высших достижений. Здесь, конечно, кроме

0: красоты требуется еще и эффективность. А и платформы эффективнее все-таки такие.
1: Honda нет? Нет.
0: Ну, я, честно говоря, не встречал никогда. Я Honda-то даже и не помню, какая там с задним приводом-то... Даже не попадалось.
1: Если форсаж вспомнить, помнишь, там японцы пришли, нам для Цивика нужно.
0: Ну, Цивик тут точно передний привод, поэтому нам он не подходит.
1: Да, увы. А с полным приводом ни одной тачки не будет в этот раз?
0: А нельзя.
1: А, нельзя.
0: У нас строго привод на заднюю ось. Вообще. Можно перестроить машину. То есть, если у тебя она изначально полноприводная, ты можешь отключить передний привод, полностью убрать все возможности подключения, и тогда, пожалуйста, езжай.
1: А, понятно. Мы внегласно решили, что мы Юлии за вопрос про заваренный дифференциал или свободный, или повышенного трения вручим два билетика.
0: Конечно.
1: Да?
0: Ну, им же там близко ехать.
1: Да вроде как они в Рузе живут.
0: Ну, прекрасные места, что? Красивые очень.
1: До Moscow Raceways там, по-моему...
0: Полчаса, ну, минут 40 максимум.
1: Вот, она пишет, ого-го-го-го! Вот прям написала только что. Так что, Юля, поздравляю. Спасибо большое. Ура, пишет. Да, Юлечка, благодари мужа, который проснулся.
0: Разбуди. Он, наверное, опять заснул. Надо, чтобы разбудил она.
1: Да, да, спит. Но уже спит. Ну ничего, проснется, обрадуется. Руководитель российской дрифт-серии Дмитрий Добровольский у нас был сегодня в гостях. Говорили про финал главного чемпионата страны по дрифту. Гран-при российской дрифт-серии, который состоится в эти выходные 29 и 30 августа на Moscow Raceway.
0: Да, спасибо большое за приглашение. Кстати, кто не сможет доехать, можно на РДС ТВ посмотреть прямую трансляцию. Это тоже, кто забывает буквы, РДС ТВ, РДС ТВ, ТВ, РДС.
1: Зачем ты сейчас это сказал? Даже кто-то хотел поехать, я думаю, а зачем мне ехать, посмотрю дома.
0: Дыма нету, и близко этого нету.
1: А, да, и вот и дыма, и запаха этого нет, да. Так что уже все не то. Да, Дим, спасибо, друзья, до завтра.
0: Спасибо всем.
1: За мной, кстати, дрифт-такси пришел.
2: Костя, такси пришел!
3: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 9 часов вечера.

Если радио, то максимум. Если вкусное мясное удовольствие, то Ремит. Компания Ремит 25 лет производит вкусные колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты. Вкусная мясная продукция Ремит продается по всей России. Сотрудники компании сами едят то, что производят, и рекомендуют колбасы, деликатесы, домашние полуфабрикаты Ремит своим друзьям и близким. Ремит. Потому что вкусно. Спонсор ООО «Мясоперерабатывающий завод Ремит».

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологией.

0: имей Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Бесценные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

неделя с группой The Strokes на радио Максимум. Еще в 2022 году легендарный продюсер Рик Рубин рассказал, что вместе с участниками The Strokes они сняли дом на вершине горы в Коста-Рике и там записывали новую музыку, глядя на завораживающие пейзажи. За следующие 3 с лишним года многие уже и позабыли о том интервью. Но тут наступает апрель 2026-го, и уже сами The Strokes обрушиваются на фанатов

внезапным анонсом. Мол, новый альбом уже готов, он получит название «Reality Awaits» и выйдет уже в июне. Для подтверждения качества нового релиза музыканты опубликовали фотографию классического спорткара Nissan 300 ZX из 80-х и пообещали, на деле он будет еще сексуальнее. И пусть в дальнейшем дату премьеры пришлось отложить на месяц, релиз все-таки состоялся. Предлагаем вам послушать первый сингл с этого альбома. На композиции «Going Shopping» лайтовые гитарные рифы перекликаются с винтажными синтезаторами, а узнаваемый голос вокалиста Джулиана Касабланкаса нарочито искажен эффектом автотюна. Долгожданное возвращение The Strokes. «Going Shopping» прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Вернемся к музыке через полминуты. Реклама.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: вопросов много.
1: Сколько участников в твоей любимой группе?
2: Сколько солнечных зайчиков ты поймаешь этим летом?
1: Сколько денег ты дашь в долг своему корешу?
0: Ответ один.

0: Умеем слушать. Умеем слушать. Радио «Максимум».
1: Привет всем тем, кто еще находит в себе силы доползти до радиоприемника. В эфире «Радио Максимум», 73-й выпуск программы «Умеем слушать». И у нас на календаре 26 августа. Официальный старт финального отсчета. Последние недели лет, друзья, все время, когда в воздухе пахнет приближающейся осенью, а у Андрея потихоньку начинается паника.
2: Всем привет, Чак. Какая паника? Я просто пытаюсь успеть сделать все летние дела в последнюю неделю. Поплавать в какой-нибудь речке вонючки, например, съесть целый арбуз за раз, доносить уже белые кроссовки, пока не началась чертова осень и не пошли дожди. А вообще, сегодняшний день — это далеко не повод для грусти. Во всем мире отмечается безумно милый и душевный праздник — День благодарности собакам. И я спешу поздравить тебя, дорогой коллега.
1: Слышь ты, пес, ты на что это намекаешь?
2: Намекаю, что ты старый ворчливый бульдог.
1: А ты тогда этот, без конца радостный лабрадор, который приносит тапки, а в твоем случае музыкальные новинки в зубах.
2: Ты радоваться должен моей верности и преданности. И что я за тебя всю грязную работу выполняю.
1: А, да ладно, иди сюда, я тебе за ушком почешу.
2: Иди ты, знаешь куда. Когда надо, я сам себе где захочу почешу, и не только. А сегодня у нас 4 абсолютно убойные новинки, которые скрасят вам финал августа. Также мы в последний раз за лето заглянем в нашу афишу и проинспектируем главные концерты уходящего сезона. Ну и под самый занавес мой вечно злой, как собака-соведущий, выкатит вам какую-нибудь музыкальную рухлядь.
1: На часах ровно 23:00, хвосты пистолетом, уши на макушке, Чак Изобелин, тут эта программа «Умеем слушать». Погнали раздавать стиль.
0: «Умеем слушать». На радио «Максимум».
1: Открывает наш сегодняшний забег человек, который нам уже как родной. Наш старый друг с лейбла «Газгольдер Гранж» со своим совершенно новым эмоциональным поп-роковым синглом «ЧПЭ».
2: Самое интересное, что для записи этой песни Жора выбрал так называемый «Bedroom Production». То есть сингл был полностью записан в домашней студии. Личная история песни диктовала максимальную вовлеченность, так что Гранж сам дотошно ковырялся в каждой аранжировке у себя в комнате. А вдохновлялся он, между прочим, абсолютной классикой поп-панка. Blink-182, Sum 41, ну и, конечно, Machine Gun Kelly.
1: Все звучит как история о том, что ему просто не хватило бабок для нормальной студии, и он 3 дня орал в платяной шкаф с одеждой, пока соседи стучали по батарее. Вот тебе ЧП районного масштаба.
2: Ничего ты не понимаешь в домашнем уюте и ламповости.
1: Я-то не понимаю. Да я лампочку могу в любую дырку тебе вкрутить. Хочешь посмотреть?

0: Спасибо, конечно, но я пас. А ты вот лучше посмотри на обложку сингла. Жора рассказал, что ему дико хотелось передать то щемящее чувство одиночества и состояние, когда твой личный мир полностью рухнул. А природа вокруг просто берет свое. Причем он специально замазал лицо персонажу на обложке, чтобы абсолютно каждый слушатель мог примерить эту историю на себя и ассоциировать себя с героем.
1: Ну, лицо замазал — это грамотно, особенно если соседи после домашней записи поп-панка вышли на него охотиться. Но трек, надо признать, получился дико цепляющим и качает, что надо. Отличный саундтрек для последней недели августа.
0: 100%. Врубаем и ловим панк-рок-вайб. Гранж с треком ЧП на радио Максимум.

0: от группы «Гранж» в программе «Умеем слушать». Мне это ту-ту-ту-ру-ту-ру-ту-ту зашло, но я уверен, что фанаты «Нирваны», конечно, снова скажут, что «Гранж» уже не торт.
1: Давно уже не торт. Но и у нас тут, знаете ли, тоже не кондитерская лавка. Так что сорян. И раз уж я начал извиняться, то хочу принести извинения своему коллеге Чаку за то, что я плохо думал про его музыкальный вкус. Встречаем группу Grey Inlay с мощнейшим синглом Friend and Foe, который он притаранил.
0: Ну вот, а ты говорил от меня в этой программе один говнопанк.
1: Ну, как выяснилось, к нему теперь добавился поп-метал. Я когда это словосочетание прочитал, сначала не понял. Но интернет-энциклопедии говорят, что это суровый метал, но с вкраплениями поп-элементов, вроде запоминающихся хуков и зажигательных припевов. Группа прямо заявляет, у них нет вообще никакого желания загонять себя в унылые жанровые рамки и стилистические ограничения.
0: И это слышно. В их музыке очень, кстати, заметно влияние американской и частично британской сцены. Там те Metallica, Linkin Park, Avenged Sevenfold и даже Bullet for My Valentine. Отголоски всей этой тяжелой артиллерии можно как раз заметить и в их новом материале.
1: Звучат они и правда фирмово. И, кстати, планы у них грандиозные. Работа над материалом активно продвигается, так что они планируют выпустить свой дебютный альбом уже в этом году. Ну и, конечно, среди главных приоритетов на ближайшее время живые выступления на концертах.
0: С таким саундом на живых гигах будет полнейший разнос. Откладываем в сторону все дела и зацениваем. Grey Inlay, Friend and Foe на радио Максимум.

0: Friend and Foe выдали знатного породистого звука. Теперь мы знаем, как звучит поп-метал по-русски.
1: Я бы даже сказал, с русским акцентом. Но, как бы громко ни ревели гитары в этой студии, последняя неделя августа напоминает, что пора выбираться на свежий воздух. Хватит протирать штаны у приемников, народ!
0: 100%, Андрюха, самое время распланировать последние летние деньки, тем более, что концертные площадки приготовили кучу крутейших закрывающих ивентов.
1: Но перед тем, как мы откроем наши календари,

0: Короткая напоминалка. Наша почта «Умеем слушать» @gmail.com по-прежнему ждет ваши свежие треки, демки и синглы в режиме 24/7. Мы отслушиваем абсолютно все. Ну, а теперь время нашей традиционной рубрики «Афиша».
1: «Умеем слушать». «Умеем слушать». На радио «Максимум».
2: И начнем мы с события, которое соберет на одной сцене истинных легенд нашей рок-музыки. Если вы хотите проводить последние дни лета под мощнейшие гитарные рифы и культовые хиты, мимо этого масштабного опен-эйра проходить просто нельзя. Алиса, Вадим Самойлов, FPG, Операция Пластилин, Чайф, Пилот, Ёрш, Анимация и многие другие ждут вас на рок-фестивале «Легенда» 29 и 30 августа, Москва, летняя сцена ДК имени Горбунова.
0: Ловите еще один крутейший фестиваль уходящего лета. Издание Сергея Минаева «Чтиво» устраивает свой второй масштабный «Чтиво-фест». Пространство будет разделено на тематические зоны, где сам Сергей Минаев вживую побеседует с интересными героями. Но главное — это, конечно, сцена. Музыкальный состав там подобрался просто космический и на любой вкус. Найк Борзов, Федук, Отпетые мошенники, а также группы «Диктофон» и «Бон с кнопкой». Заряжаемся вдохновением на всю осень. 29 августа. Москва. Городское пространство «Хлебзавод».
2: Идеальный план на пятничный вечер для всех любителей стильного электронного саунда и качественного инди-попа. Свой большой летний концерт под открытым небом даст группа «Тесла Бой». Антон Севидов и его банда везут безупречный коктейль из синди-попа, нью-вейва и своей фирменной. Завораживающие романтики. Будем танцевать, ловить последние летние лучи и провожать август в компании красивых людей. 28 августа, Москва, арт-кластер «Графит».
0: Настоящие монстры отечественной сцены группа «Слот» готовят абсолютно беспрецедентное летнее шоу. Это будет специальный эксклюзивный концерт, сет-лист которого целиком и полностью составят сами слушатели. Какие треки прозвучат, «Круги на воде», «Мертвые звезды», «Ангел или демон» или редкие старые боевики, решать только вам. Вас ждет самый непредсказуемый гиг уходящего сезона. 28 августа, Санкт-Петербург, Roof Place.
2: Ну а для тех, кто хочет проводить это лето так, чтобы искры летели, а связки были сорваны раз и навсегда, ловите анонс самого эмоционального события уходящего сезона. Ежегодный фестиваль тяжелой музыки под открытым небом «Сентябрь горит». Это идеальный повод выключить, наконец, свой MP3-плеер и прийти слушать легендарный тяжеляк вживую. Фравана. Идея фикс. 6 миллиардов себя, 5 диез оригами, ну и, конечно же, те, без кого этот фестиваль просто не мог бы состояться. Наши старые друзья и главные поджигатели осени. Группа «Стигмата», которые прямо сейчас нас всех туда и пригласят.
3: Привет, дорогие любители тяжелой музыки. 29 августа группа «Стигмата» будет играть на офигенном фестивале, который называется «Сентябрь горит». Он пройдет в клубе «Правда» вместе с группами 5 диез, идея «Фикс», 6 миллиардов себя и другие. Такую движуху пропускать категорически нельзя, так что берите друзей, мам, пап, бабушек и детей. Будем вместе петь хиты и куражиться. С вами был Тарас Уманский из группы «Стигмата». Ну а прямо сейчас мы будем поджигать сентябрь в программе «Умеем слушать» на радио «Максимум». Не переключайтесь.

0: Реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. Умеем слушать. На радио Максимум.
2: Легенды. Группа «Стигмата» с главным хитом осени всех времен и народов. Обязательно ловим их и всех остальных на фестивале 29 августа в Москве.
3: Ну а если вы прослушали начало нашего сегодняшнего эфира или хотите переслушать прошлые выпуски, заглядывайте на сайт maximum.ru. Там все бережно сохранено в идеальном качестве.
2: Афишу концертов и фестивалей осветили. Можно возвращаться к новинкам.
0: Умеем слушать на радио Максимум.
2: Дальше у нас мощная новиночка от знакомых лиц. Точнее, масок.
3: Ну, тут гадалки не ходи. Угадаю сразу с двух лютых нот. Это товарищи из группы «Мегамозг», у которых вообще в этом году много чего нового.
2: Я бы даже сказал, очень много всего нового. Трек, клип на него, осенний тур, но давай обо всем по порядку. Трек называется «Коридоры», и это настоящая ода классической эмо-культуре.
3: Никогда бы не подумал, что такие серьезные ребята, как наши мозгарики, будут делать что-то в стиле эмо. Но у них получилось, причем получился такой 100% железобетонный хит.
2: А мне вот интересно, ты как вообще решаешь, что хит, а что не хит?
3: Ну, знаешь, все очень просто, Андрей. Если жене нравится, значит, точно хитяра.
2: Вот как оно, блин. Удобно.
3: Да.
2: Может, мне тоже жениться?
3: Я тебе давно говорю, бросай ты этих своих альтушек. Найди себе уже взрослую женщину с яйцами. Живи спокойно.
2: А вот теперь я подумаю. Кстати, у них на этот хит еще и клип вышел, который парни полностью сделали своими силами. Сами срежиссировали, сами сняли, сами смонтировали. Короче, чистейший self-made и тотальный респект за труды.
3: Своими руками клип, говоришь, смонтировали? А я думал, они за этими своими масками не видят ни черта.
2: Не видят, но зато все слышат и чувствуют. Парни сейчас вовсю пишут новый полноформатный альбом, с презентацией которого уже этой осенью они стартуют в очередной большой тур на кучу городов. Так что сингл «Коридоры» — это только разогрев.
3: Ну, разогревать ноги перед осенним туром нужно уже сейчас, пока лето не кончилось. Врубаем звук погромче и оцениваем self-made видеографов и отличных музыкантов.
2: «Мегамозг», «Коридоры» на радио «Максимум».
4: Я задыхаюсь.

0: От группы «Мегамозг» и их коридоров эмо-культуры мы плавно переходим к финальному аккорду нашего блока премьер. Кто там у нас на десерт, Андрюха?
1: А на десерт у нас артист, который в какой-то момент даже приостановил свою карьеру. Но потом вернулся. Даниил Ким со своим свежайшим синглом «Катастрофа». И это самый настоящий творческий разворот на 180 градусов.
0: А что случилось? Почему ушел? Почему вернулся?
1: Да все просто. Дани банально надоело писать грустный рок. Практически всю свою творческую жизнь он выпускал исключительно печальные, меланхоличные песни. А сейчас решил кардинально сменить амплуа и попробовать себя в совершенно новом звуке.
0: Ну, наконец-то. Хоть один человек понял, что музыка была придумана не только для того, чтобы ныть и грустить, а для того, чтобы было весело. Я правильно говорю?
1: Абсолютно. Я не знаю, можно ли назвать творчество британской группы Muse веселым, но именно они жестко вдохновили Даню на новый трек. Он описал атмосферу новой песни очень кинематографичной фразой: «Субботние персонажи в субботних декорациях». Это история про тот самый безумный угар выходного дня, когда ты забиваешь на все проблемы и летишь навстречу приключениям.
0: Слушай, закос под Muse — это всегда амбициозно. Главное, чтобы его катастрофа не превратилась в реальную катастрофу для нас и наших слушателей. Давай уже слушать этот брит-роковый бунт на исходе августа.
1: Даниил Ким, «Катастрофа» на радио «Максимум».

0: Катастрофа Данила Кима выдалась на редкость управляемой и дико драйвовой. Отличный финал для нашего блока новинок. Но календарь безжалостен. Последние минуты нашего выпуска тают на глазах, а значит, настало время для главного калибра.
1: Вот именно. Ну, давай, Забелин, отодвинься от пульта. Батя забирает штурвал. Рубрика «Ностальгия». Сегодня классика жанра. Боги русской альтернативы из Нижнего Новгорода. Группа 7 штук баксов, без которых, я уверен, сейчас бы не было бы многих наших с вами любимых групп. В том числе и Cardio Killer.
2: Ну, бакс — это фирма. Многие их любят.
1: Среди этих многих и ваш покорный слуга. С того самого момента, когда впервые живьем услышал баксов на концерте в легендарном столичном клубе «Юту» в районе Тушино. Там мы познакомились с вокалистом Романом по прозвищу Крест и Альбертом Родиным, который тогда тоже совмещал и пение в группе, и игру на саксофоне.
2: Что? В баксах был саксофон? Вот это инсайды.
1: Чего там только не было. Как сказал один мой друг Володька, когда я его спросил, почему он любит 7 штук баксов, они кричат, скрейч, гитары, удаль, запах ржи в мелодиях.
2: Довольно точное описание. Хочу уже поскорее это услышать.
1: Сейчас все будет. Группа 7 штук баксов. Альбом «Мы» с треком «Вечность», 2003 год, в рубрике «Ностальжи» на Радио Максимум.

0: 7 штук баксов. Это была песня «Вечность». Но для меня она звучит скорее как молодость, которую уже не вернуть даже за приличную сумму денег в иностранной валюте.
1: Я думаю, что все уже давно поняли, что не в деньгах счастье.
0: А в чем же?
1: Счастье — это когда каждую среду врубаешь в 23.00 радио «Максимум», а там программа «Умеем слушать» и мы.
0: Точно, Чак Изобелин, Андрей. Ну, тогда получается что, до следующей среды?
1: Получается так. Всем пока.
0: До свидания.
2: Умеем слушать. Умеем слушать. На радио «Максимум».

Радио Максимум. Если радио, то Максимум. Уже 30.

0: Вопросов много. Сколько в Питере львов?
1: Скажи, пожалуйста, сколько бензина вмещает один бак?
2: Сколько сейчас градусов ниже нуля в городе Саратове?
0: Ответ один.
3: Максимум!
0: Да!

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.